издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Челябинске 6 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

0: Это она.
1: Это она. Это она.
2: Привет. Точно? Нет, точно? А ты проверил?
1: Это она.
0: Я тебе говорю, я вот как себя вижу.
2: Я до сих пор не верю просто.
0: Вот она, пятница!
2: Пятничка, привет! Да, точно, смотри.
0: Привет, родная, как ты там? Ты чё так долго?
2: Очень долго показалось нам, да. Ну, потому что расслабились мы за вот эти короткие рабочие недели. Были у нас какие-то удлиненные выходные, укороченные рабочие. Все, входим в нормальный ритм и с таким удовольствием встречаем эту самую пятничку. К тому же она еще и такая солнечная, такая погодная, разгоняет нам жару на выходные.
0: Да. А, на выходные жара?
2: На выходные жара, на выходные можно свалить из города. А сейчас самое то, чтобы работать на самом деле. И не жарко, и солнышко в то же время.
0: Все, с кайфом, пока нет жары, давайте побалдеем сегодня немножко. Это 22 мая, друзья, это утреннее шоу с утра по радио. Мы готовы вас бодрить, мы готовы вас веселить. Да чего уж там, порадуем всем, чем можно, всем, что осталось.
2: Даже странными звуками.
0: Такое тоже будет.
2: И они сегодня радуют. Странные звуки песен сегодня обязательно будут. Все в караокошной какие-то побегут, конечно, отмечать что? День рождения Сергея Жукова!
0: Собирай меня скорей, увози за 100 морей. И что-то там еще, вот вам надо написать, собственно говоря. Мы продолжаем эту строчку, как вы поняли, в честь дня рождения Сережки.
2: Да, свои варианты куда можно писать и поздравлять его заодно. Мы все передадим, не переживайте. Например, в группу ВКонтакте.
0: vk.com/radiochill. И также у нас имеется шикарный телеграм-канал. Он так и называется, Радио Континенталь. Заходите, подписывайтесь туда, отправляйте свои комментарии. Автор самого лучшего и самого смешного по версии утреннего шоу с утра по радио, опять же, как говорится, получит подарки от утреннего шоу с утра по радио, так и говорится, получит.
2: А у нас сертификат в Карагай бани. Вот что его дожидается. Это современные общественные бани в Челябинске. Сердце комплекса – 50-тонная печь. Ее топят всю ночь, чтобы каждый визит вы получали бесподобный пар. Он расслабляет тело и освобождает голову. Каждый час – аромопарение с травами. А продолжить отдых можно в спа и ресторане с продуманным меню. Карагай бани – пространство правильного отдыха. Комсомольский проспект, 92, строение 1. ООО «Бани Челябинск».

0: С утра по радио о главном.
1: И давайте поговорим о главном, о том, что у нас интересного происходит и строится. Вот, например...
2: Вот, Сеня, вот опять что-то ты вот про метротрам.
1: Нет.
2: Про новые железнодорожные пути.
1: Нет.
2: Мосты.
1: Нет.
2: Ну, неужели ничего не
1: связано? Оно железное, кстати. Вот. Единственное, пока что вы угадали.
3: Слышишь, ты кокетка, давай уже говори. Сидит.
1: Ну, так же быть, да. Мы вот недавно принимали, помните, звонок из Трехгорного. И общались с человеком, да. Как там у них все. Он из этой закрытки выбежал специально на метр, позвонил нам и убежал обратно. Трехгорный становится гостеприимнее. И теперь на объезде этот самый Трехгорный стоит огромный атом. Вот так.
3: Да ладно.
1: Если это вас не отпугивает, то он становится гостеприимнее. Именно так.
3: Нет, Сень, горностеприимнее. Ну, горы все-таки же.
1: Ну да.
3: Горностеприимнее.
1: Трехгорностеприимнее.
3: Трехгорностеприимнее.
1: Разминайте с утра. Да, надо немножечко входить в тонус. Итак, вот тройное гостеприимство какое-то. Огромную железную конструкцию в виде атома. Там установили 10 метров высотой. Вот так вот. Она состоит из вот этих вот колец, значит, по которым крутятся вот эти электрончики, и сфер вот этих. Очень красиво выглядит все это. Еще и раскрашено в краски не случайные, а в цвета герба Трехгорного. Вот так.
2: Ты больше не любишь группу «Краски», ты уже взрослый.
1: У нас пятничка, мы поем. Ты себя
3: вспомнила.
2: Да я и не помнила, мне кажется, это вообще где-то на подсознании.
1: Условный рефлекс, да. Когда я слышу «Краски», вылетает что-то подобное. Ну а ночью металлический атом будет что?
3: Светиться.
1: Светиться, абсолютно верно. Пока нет, но его уже подрубают к городской электросети, чтобы он еще и давал красивый свет. Атом должен светиться, я считаю. Это правильно.
3: Да, но подальше от нас.
1: Подальше от нас в Трехгорном. Все это происходит. Не, ну этот-то безопасный. Все там.
3: Но это не радий, конечно.
1: Не радий, абсолютно, да.
2: Ой, все бы тебе радий.
3: Ну,
1: что радийное все нам хочется, конечно, вы же понимаете.
2: Да я про девчушку.
1: Установите где-нибудь радий, да. Вот, кто про что, у кого, да, у кого
3: тоже,
1: чему радоваться.
3: У меня дома тоже иногда светится радий.
1: У кого какая радость, так сказать, вот. Итак, арт-объект символизирует глубокую связь Трехгорного с атомной промышленностью страны. Ну и просто радует глаз всех, кто приезжает в Трехгорный. Потом их будут не радовать, потому что там? Обыскивать будут, да, досматривать, как-то там же не очень гостеприимно все в закрытом городе.
3: В целом, да.
1: Ну вот, да.
2: А у нас коллегу чуть там не пил-пил.
3: Не там,
2: Ксюша.
3: В другом закрытом городе.
2: Но все равно забавная история, конечно.
1: Он бесит многие города, поэтому...
2: Ой, дурачок.
1: Там прям глаза раздвигаются.
3: Ксюша приехала, бегает перед забором.
1: Вот эти бластеры с денежками вот эти просто так же встречают в Трехгорном, конечно. Вот. В общем, мы гостеприимные встречаем эту пятничку в Трехгорном. Теперь тоже еще больше встречают гостей. Может, мы вообще дернем на выходные в Трехгорный. Кто нас знает?
3: Ни в коем случае. Погода.
1: Маловероятно.
0: Погода.
1: В центре Челябинска тем временем плюс 12. Прямо сейчас малооблачно в течение дня, без осадков. Будет дуть слабый юго-западный ветер. Днем сегодня плюс 21, 26.

0: велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
1: Индустрия кино изменилась навсегда. ТРЦ «Медь», «Континент Синема», «Город Карабаш», премьера которой нет аналогов. Впервые в России мы заменили экран на сверхсовременную светодиодную LED-панель. Максимум яркости и глубины в каждом пикселе. Чистейший и мощнейший звук. Вы не просто смотрите фильм, а становитесь его участником, эмоционально проживая каждый момент. Ждем всех! «Континент Синема», «Карабаш» — ваш личный космос в индустрии кинотехнологий. Билеты на кассах кинотеатра.

0: Спонсор программы ООО «Уралбестселект». Новый официальный дилер «Хавейл» в Челябинске.
1: Раз, два, три. Поехали! Только до конца мая большая распродажа в салоне «Хавейл Июль». Раз. Скидка до 200 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. ОСАГО и КАСКО в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Спешите. Такого больше не будет. Акция до конца мая этого года.
2: Мяу. Это от звезд. Это не я.
3: Круто.
4: Звезды сегодня в таком настроении? Немного,
2: в таком, в игривом.
4: Немного марта какого-то, под конец мая выдают звезды.
3: Что, Ксения Малая Медведица сегодня какая-то?
4: А что, нам мерещится, что ли? Вот.
3: Медведи же мяукают в моей
2: вселенной. Да, вот я и говорю, вы меня немного удивило.
3: Извините, я Тимон Фаза.
2: Я сегодня Барс. Грустный Барс.
3: Тимон Оракул.
2: Молодец.
4: Ты Тимон Фаза, подожди, ты только что сказал.
3: Ну, у меня такая фаза, она там, знаешь.
2: Можно я скажу, что сегодня 22 мая, и мы вместе с вами прямо сейчас узнаем, как пройдет этот самый день. Овны, дайте волю своему творческому порыву. Положение планет наделяет вас особенной силой. Вау.
3: Вау, это Тимон Резонанс, и я читаю Тельцов. День располагает к самоанализу и размышлениям о будущем. Проведите время в спокойной обстановке.
2: Ты слышал, что он гуглил слово какое-нибудь? Он наверняка умное слово какое-то.
4: Умные слова.
2: Резонанс.
4: Сейчас посмотрим дальше. Дальше рифмы будут или просто
2: диссонанс,
4: умные слова?
2: Надеюсь,
4: я думаю,
2: пойдет.
4: Да, декаданс. Да,
3: это вообще другое, Сень.
2: Прости, а предыдущее одно и то же.
3: Резонанс, конечно. Ну я загуглил ассоциации к астрологии, тут есть резонанс, ничего не знаю.
2: Мама. Так.
4: Так, все, бежим дальше, скорее, пока мы не начали этим грузиться.
3: Откуда фазу я взял, думаете?
4: Близнецы. От Браза, наверное, не знаю. Этот день создан для новых знакомств каких-то. Доверьтесь, в общем, общению и расширяйте свой кругозор.
2: Потоку слова не отчитал.
4: Вот, да, я думаю, что тут?
3: А что, нагнал на меня сам? В общем, общению. Ой.
4: Проклятие.
3: Не проклинай меня больше.
4: Так, ребята, тихо, медленно положили проклятие. Откатили их в угол. Давайте так.
2: Итак, раки, вам необходимо сосредоточиться на заботе о себе и близких. Окружите себя уютом и теплом. Рачки.
3: Йоу, это Тимон Карма и Львы. Возможно, вас попросят принять важное решение или взять на себя ответственность. Смело ведите за собой.
4: Девы, приложите усилия к решению накопившихся дел, и вы почувствуете облегчение. Осталось-то совсем чуть-чуточку.
2: Ух ты, весы. День может принести приятные события в личной жизни. Встречи и разговоры дадут вам силы и вдохновение.
3: Это Тимон Космограмма. И я запутался, кого читаю.
4: Всем привет.
2: Скорпионы.
4: Весь объем памяти заняло это слово, да, у тебя в голове просто.
3: Скорпиончики, вас ожидают новые возможности для самореализации. Не упустите шанс показать свои сильные стороны.
4: Например, умные слова, да, блесните сегодня. Стрельцы, найдите способ вдохновиться свежими идеями. Стремитесь к новым знаниям и какому-то опыту.
2: Козерожки. Ваш труд и терпение начинают приносить результаты. Чувствуете уже? Вот чувствуете, вот оно. Продолжайте работать над своими целями.
3: Йоу.
2: Красавцы.
3: На связи Тимон Эклиптика, и у нас Водолеи. Позвольте себе мечтать и экспериментировать, чтобы увидеть новые перспективы. Иначе никак, ребят, никак.
2: Надо мечтать.
4: Надо мечтать и узнавать что-то новое, как Тимон сегодня. Разбирайся, да. Это не эклектика, не путай.
3: О, прикольно.
4: Ты реально понял?
3: Да, большой круг небесной сферы.
4: Вот, хорошо. Рыбы, найдите время для спокойствия и восстановления. Впереди много важных событий, например, открытий каких-то новых слов. Наберитесь сил, в общем, сегодня на все выходные, чтобы хватило.
3: Йоу, всем таро в каждый дом, йоу.
2: Зачем? Это к астрологии как относится?
3: Не знаю, у Иванченко это все связано.
2: Хорошо, пусть так.
4: Нашел эксперта своего уровня. Это правильно.
2: Невероятно просто. Это просто.
3: Она богатая, зато Сень.
4: Это мэтч. Да, вот.
3: Вот именно.
2: Какой же ты меркантильный.
4: Он пошел гуглить это слово сейчас, я тебе говорю. Вот ты не разбрасывайся сегодня.
2: Ну а я пока расскажу вам, чем заняться вам, собственно, всем нашим слушателям. Конечно же, в 11:45 включить повтор гороскопа, первый самый. А в этот день, если вы вдруг пропустили свой знак зодиака, то, пожалуйста, я повторю специально для вас, нормально, без вот этого Тимона,
3: Тимона
2: Кармы,
3: оракула
2: и всего остального. Ну и, конечно, вам важно и нужно пользоваться самым главным советом от звезд, который, кстати, остается прежним. Начинайте свой день вместе. вместе с утра по радио.
1: Погода.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
1: Настоящая уверенность BMW – это когда вы спокойны за автомобиль даже после окончания гарантии. М-сервис предлагает программу дополнительной защиты для вашего BMW. Она покрывает основные узлы и агрегаты автомобиля и помогает избежать непредвиденных расходов. Ремонт у официального дилера с использованием оригинальных запасных частей. Узнайте подробные условия программы у консультантов сервиса. Страховые услуги оказывает СПАО «Ингострах». ИНН 77-05-04-21-79.
4: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале малооблачно, без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Карталах и Златоусте плюс 22. В Магнитогорске, Троицке, Сатке и Миассе плюс 23 градуса. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске до 24 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой северо-западный ветер. Ночью 6-11 градусов выше 0. Днем воскресенья плюс 25-30.
1: Реклама на радио «Контекст».

0: Татаврия.
1: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
2: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
3: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Только 29 мая в Светофоре. Свинина на кости всего 199 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет.
5: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия. Ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210 50 50. Не оферта. ООО «СЗ Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210 50 50.
6: А может, на все выходные в деревню?
7: Уже вызываю Максим! Доступные поездки в пригород и по межгороду в приложении «Максим». Цены низкие. Проверь! Скачай приложение «Максим».
8: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: А кто это такие? А это Ксюша, Сеня и Тимон. Они сегодня отмечают день рождения Сергея Жукова. Это «С утра по радио». И продолжают культовую строчку вместе с вами. «Забирай меня скорей, увози за 100 морей».
1: А кто это у нас здесь такие? Это наши слушатели.
0: Так.
1: Вот вижу много-много комментов от них. И начнем с такого, с Юленьки. «Забирай меня скорей, увози за 100 морей и целуй меня в засос, как электропылесос». Такие желания у девушки. Почему нет с утра?
2: Так, про электро, раз ты сказал, давайте эту тему добьем. Забирай меня скорее, увози за 100 морей, возьмем с собой континенталь, любят ведь электросталь. Вот мы искали новую рифму на континенталь.
0: Электросталь.
2: Будем иметь в виду.
1: Электросталь.
0: Прекрасно, у нас есть вариантики для вас, электросталь.
1: Зовите, да, это в Подмосковье же где-то, да, по-моему.
0: А по-моему, в Питере тоже есть электросталь.
1: Да, может быть, да.
0: А Пола пишет нам. Забирай меня скорее, увози за 100 морей, к этому меня вези, сделать селфи, выложить.
2: Вот. К атому, да?
0: К атому.
2: Я думал, к атому.
1: К какому, к тому, да.
0: Нет.
1: А к атому, все,
0: да,
1: понятно.
0: Да, да, трехгорный.
1: Все, мы все туда, да.
2: Забирай меня скорей, увози за 100 морей, там, где Чурчхелла и Люля, отдохнем до июля.
1: Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля- было такое состояние.
0: Так все сошлось.
2: Кто у нас привез Чурчеллу?
1: Было идеально.
2: Ну, намекните.
0: МВ.
1: МВ, да.
2: МВ?
0: О, намеков ты не понимаешь, да?
1: Так, ну а пока Тимон занят, там идет прогрузка.
2: А, серьезно? Неожиданно.
0: Ну что, этот вариант, пожалуй, оставим на 20:00. Давайте еще больше ваших сообщений. Мы ждем в телеграм-канале Радио Континенталь и, конечно же, в нашем сообществе ВКонтакте vk.com/radiochell.
1: Ну а кого-то из вас ждет что? Сертификат в Карагай-бане ООО «Бани Челябинск». Ты живешь, будто не будет завтра, но запомни.

0: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5 в Reginos. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. Бестселлер Amoda C5 вступает в новую эру вместе с тобой. Amoda C5 в Reginos. От 2 миллионов 349 тысяч рублей.
1: Врачи заботятся о нашем здоровье. Учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье. Жилой квартал «Краснополье». И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтов. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акции действуют на ограниченный ассортимент до 1.07.2026 года, пока квартиры есть в наличии.
2: Жизни нет с этим кредитом. Пенсии не хватает.
3: А ты знаешь, что в Росбанкрот для пенсионеров особые условия?
2: Это как?
3: В Росбанкрот для пенсионеров процедура банкротства 135 тысяч рублей за все, включая судебные расходы и услуги юристов. Звони скорее. 8 800 707 98 48.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: С Инвитро на дому можно выполнить анализы, УЗИ, ЭКГ, получить консультацию врача. Специалисты Инвитро приедут за 1 рубль при заказе на сумму от 2490 рублей. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: А поиграем-ка давайте. 704, мы загадали очередной некий романтичный фильм. Вам нужно дозвониться и угадать его посредством 5 хэштегов. Это для первого слушателя. Если он не справится, там дальше 6, 7 тоже подготовили. Не переживайте, и подарки тоже имеются шикарные. Сейчас просто послушайте.
1: Сертификат в парикмахерскую «Трактор». Потрясающе звучит, и выглядеть вы будете тоже потрясающе. ПБ Крушев Павел Андреевич. Трактор заряжает стилем. Можно поймать свой момент в счастливые часы. С 10.00 до 14.00 по будням вам дарят выгодные цены на все виды стрижек. Парикмахерская «Трактор», 250 лет, Челябинская, 33, прямо напротив Ледовой арены.
2: И мы сейчас, прямо здесь, в студии «Радио Континенталь», слушаем того, кто врывается первым в эту игру. Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Как тебя зовут?
3: Антон.
2: Антон, как настроение?
3: Замечательно. Пятница.
2: Ура! Мы уже и подзабыли. Спасибо, что напомнил. Приятно стало.
1: Звоните чаще нам, напоминайте, что сегодня пятница.
2: Как?
3: Могу хоть каждый день.
2: Но только не каждый день пятница. Вот в чем дело.
1: Беда такая, да. Ты обманывать нас будешь, что ли? Не надо так делать. Это наша работа.
3: Настроение поднимайте.
2: Ну, хорошо. Мы тоже можем поднимать настроение вот посредством подарков, например. Угу. А твоя задача сейчас по 5 хэштегам угадать, о каком романтичном, важном фильме идет речь. Итак, готов?
3: Готов.
2: Молодожены.
0: Камера.
1: Отчим-десантник.
2: Кринж-свадьба.
0: И море.
2: Мой любимый фильм.
1: Неожиданно.
2: Я угадала.
3: Я понял, кто это. Сейчас там снимается Сергей Светлаков и Ян Сапник.
2: Да.
1: Да, все правильно, пока. Идешь хорошо.
3: Александр Робок там снимается.
0: Сейчас все просто все кричат.
3: Сейчас.
1: У нас титры просто Александр Робок.
3: Жених, что, блин,
1: Не-не, ты в правильном направлении, но там просто вот слово нужно вспомнить, и все.
2: Антон, когда на свадьбе последний раз был?
3: На чьей?
1: На кринж.
3: На своей?
2: Да на любой.
1: Да на любой, да.
3: Да где-то... Ну, давно, если честно.
1: Может, что-то кричал, нет?
2: Да.
1: Было такое, происходило с
3: тобой? Вот! Горько!
0: Жора Крыжовников, режиссер, пожалуйста.
2: Ледяная песня. Как поется вот эта песня?
0: Ледяная сказка, нет?
2: Да, что-то...
1: Да. Я тоже ни одного слова не помню.
0: Больно все равно
1: от того, что не знаешь слов.
2: Одиночество, сволочь. Ну, в общем, это саундтрек, можно сказать, да, этого фильма. Ой, забавный. Вот настолько плохо, что хорош, понимаете?
0: Да,
2: вот
0: да.
2: Это прям восторг. Надо пересмотреть.
1: Да, Крыжовников в хорошей форме был тогда. Точно. Ну что, вот такое вот настроение у нас. И еще лучше настроение будет у нашего слушателя, когда он придет в парикмахерскую «Трактор». И ПБ Крушев Павел Андреевич. «Трактор» заряжает стилем. Лови момент в счастливые часы. Друзья, болельщики, ценители красивых стрижек. Для вас действуют скидки с 10.00 до 14.00 по будням. Парикмахерская «Трактор», 250 лет, Челябинская, 33. Прямо напротив Ледовой арены.

0: А теперь к новостям автобизнеса. В «Планете Авто» яркий, стильный, инновационный смарт-кроссовер «Джетур Дашинг» всего за 2 миллиона 159 тысяч рублей. «Джетур Дашинг» – ваша территория комфорта. «Планета Авто», братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82.
1: Любой автомобиль под ваш бюджет и стиль. «Планета Авто».
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Ижевске 8 часов.
1: Сига падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех других.

0: 700-100-4. Зачем я сказал номер телефона, не понимаю. Но это пятница, ребят, мы подустали, все.
1: Уходим.
0: Уходим, да,
2: звоните нам, помогайте, как я не знаю, да, вот. Опять же, скидывайте что-то на этот номер, да, вот.
0: Все, Сень, давай песню, короче. Ну, не пошло, видишь.
2: Любую,
0: да, тебе вот. Давай любую песню.
1: А может, вишневый?
2: Еще раз, мало вишневых, правильно? Вот.
0: Нет, сегодня мы, кстати, день рождения Сергея Жукова отмечаем. Все к его ногам, все песни, как говорится, вся наша фанатская любовь. И продолжаем культовую строчку. Забирай меня скорей, увози за 100 морей. И что-то там дальше происходит.
2: Да, что-то происходит. Ну, давайте вот такой вариантик зацепим от Натальи быстренько. Забирай меня скорей, увози за 100 морей. Нет, не надо мне за 100, ну хотя бы на одно. Вот так вот. Сразу виден опыт у человека, да? Говорит, не а надо мне вот этого вот красоты.
1: Разучусь целовать и когда-то вернусь. Сказать, что море, море, я остаюсь. Хорошая песня.
0: Да.
1: Тень у нас есть? Знает ли твоя девочка, кого она любит?
0: Сень, знает ли твоя
2: она, наверное,
0: девочка?
2: Море называется, да?
1: Да, Амора.
0: Ты не поверишь. Амора, да, наверное.
1: Да, Амора. Амора, море. Амора, море, море, море, море, море, море.
0: Мы разные песни.
1: Мы разные это поем, я тоже поняла это. Так, давайте посмотрим, что по комментариям у нас есть. Забирай меня скорей, увози за 100 морей. Не целуй меня вообще, укушу, а то еще. Ну, вдруг.
0: Это
1: Егор написал.
0: От клеща песня.
1: Ой, ужас. Не надо нам такого.
0: Такого не надо, да, не надо. Ну, ничего, ничего, ничего. Они говорят, к июлю уже спадут те самые клещи.
1: Кто? А?
0: Поменьше будут кусать. Так что надо
1: хорошо
0: перетерпеть.
1: Хорошо бы. Как-то очень переживаю я за эту ситуацию, конечно. Будьте осторожны, пожалуйста, все, ладно? Спасибо.
0: Так.
1: Мы вас любим, народ.
0: Клещи, а, народ. Извините.
1: Тимон. Что ты за человек такой? Рассказывай, куда писать и что писать вообще.
0: Я просто немножечко шалю.
1: Уже не немножечко.
0: Все. Серьезный, серьезный Тимон. Я расскажу вам, куда надо писать, ребятки. Во-первых, это наша группа ВКонтакте. vk.com/radiochel. Во-вторых, это телеграм-канал Радио Континенталь. На него нужно подписаться. Ой, извините, серьезность ушла. Подписаться, соответственно. И свой комментарий оставить. Автор самого лучшего получит подарки. Когда? Все вместе.
1: Сегодня!
0: Ладно.
2: Мы порепетируем.
0: Мы не отрепетировали.
2: Порепетируем обязательно еще. Вот сертификат в Карагай-бане. Вот что есть у нас от современной общественной бани в Челябинске. Сердце комплекса — 50-тонная печь. Ее топят всю ночь, чтобы каждый визит вы получали бесподобный пар, который расслабляет тело и освобождает голову. Каждый час аромапарение с травами, а продолжить отдых можно в спа и ресторане с продуманным меню. Карагай Бани, пространство правильного отдыха. Комсомольский проспект, 92, строение 1, ООО «Бани Челябинск». Представляете, Амор-то я не нашел. Мари Краймбери у нас вот в базе, зато нашел что-то другое. Да, вот.
1: Это что?
0: А что это такое?
1: Это же Тимурчик! Это же наше море! Ты в меня не влюблена.
0: Не надо!
1: Вот не надо, не надо.

0: Так, подтягиваемся. Из Трехгорного вас теперь можно же выпускать, правильно?
1: Да.
0: Озерск. Все.
2: Через атом.
0: Ужас какой.
1: Сыграемся у атома, ребят, Трехгорный.
0: Давайте все собираемся вместе и мощно-мощно ворвемся в этот трек для того, чтобы лето наше прошло так же круто. Погнали!

0: С утра по радио о главном.
1: Ну что, друзья?
2: Об интересном,
1: пора,
2: да?
1: Пора поговорить.
3: Вперед, локо!
1: Ярославский бронепоезд, эй! Эй! К сожалению, его не прошел Акбарс.
3: Главное, что не Акбарсы. Эй! Эй!
2: Ну что, изо всех сил старались казанцы, чтобы трактор проиграл чемпиону в этом сезоне, но не сложилось, да.
1: Да это ужасно вообще, вы понимаете, что в один день, ровно в один день вы вспомните, что год назад, 21 мая, то есть вчера,
2: тоже,
1: да,
2: это
1: мы сидели, да, болели за трактор. И, к сожалению, Локомотив поднял кубок.
3: В этот же день?
1: В этот же день.
3: Реально?
1: И вот вчера, в четверг, 21 мая, Локомотив обыграл Акбарс со счетом всего лишь 3-2 в шестом матче финала Кубка Гагарина. Все, поздравляем Ярославль, они становятся обладателями кубка. Шайба Шелунова, кстати, второй год подряд принесла Локомотиву победу в Кубке Гагарина. Это как-то вот что-то...
2: Забрать надо Шелунова у них, вот и все, да, такая тактика.
1: Да мы будто бы Ладно, так.
2: Скорее так, да.
1: Молодец, Шелунов. Молодцы, Акбарс, потому что, что хочу сказать, они сдавались до последнего. Это было классно, красиво, очень сильно все пошло не так, когда они во второй игре, вот у них там третья, да, по-моему, игра была? В общем, после победы они расслабились сильно, вот. И я сказала, что вот так не надо было делать, конечно, это лично. Знаешь,
3: это, уже все частности, это, когда уже кубок поднят, уже что там было,
1: понятно.
3: Уже, чего там уже наплевать. Как
1: Но
3: говорится.
1: Могло же быть лучше, правильно, и победил бы Акбарс.
3: Нет.
1: Ну, мы с тобой за разные команды болели.
3: Да.
1: Принципиально не хотелось, чтобы это был Локомотив.
3: Да принципиально, зачем этот Акбарс нужен?
1: Он Локомотив?
3: Он бесит, он нас выиграл.
1: Локомотив? Да какая разница, первый раунд всего лишь. Нет, мы с Локомотивом в финале играли.
2: Локомотив уже проверенный, с победителем Локомотива мы уже жили год. Как-то, да, привычно уже.
1: Ай, ну не знаю, даже не знаю. Ладно. Что, поздравляем.
3: Поздравляем. Как говорится, наш Лока самых честных правил. Когда попал в финал, переживать он всех заставил и выиграть никому не дал. Возьми же кубок, паровозик. Болельщик преданный всегда. С тобой будет до конца. Ты ярославцам радость даришь. Ну, не добили, ребят.
2: До конца.
3: До конца.
2: Не добили, до конца.
1: Ну, кстати, еще стоит сказать, да, что Локомотив стал четвертым, между прочим, клубом в истории, которому удалось сделать тот самый чемпионский дуплет. Все. Ранее это был Акбарс. Помнишь, мы обсуждали кубок и шайбы, что первые две шайбы на кубке были Акбарс-Акбарс,
3: да.
1: А последние две — Локомотив-Локомотив. Ну, символично, симпатично, ладно. Также Московская Динамо и ЦСКА тоже дважды побеждали подряд.
3: Московская Динамо два раза?
1: Да.
3: Ничего себе.
1: Да, и ЦСКА.
3: В каких годах такой был? Обалдеть.
1: Ну, все, получается. Все, Локомотив обрадовались, все, да, нормально. Следующий сезон
3: год,
1: играем.
3: Все,
2: пропускаем,
3: хватит,
2: как чемпион, как настоящий. Да, давайте так. Такое правило тебе.
3: Сейчас пока вообще непонятно, конечно, что будет в следующем сезоне, что вообще с командами будет. Вроде говорят, Хартли-то уйдет из Лока.
1: Да, он объявил вчера завершение карьеры.
3: Да,
1: да, да, да, да, да. Так что все хорошо. Ну, главное, чтобы у нас все было хорошо.
3: Ну да.
1: Главное, чтобы вчера. Я как раз вчера проезжала мимо трактора.
3: Так.
1: Встречалась там с людьми.
3: А не спросила, ребята?
1: Волкова видела. И не спросила.
3: Не спросила про трансфера.
1: Хотелось так очень остановить машину, прыгнуть под колеса и сказать, ну что там по Локомотиву?
2: Никого не увидела там интересного, неожиданного?
1: Так нет, это же он в другом месте играл.
3: Он в Чебаркуле же был.
1: Да нет, в Кременкуле.
3: А, в Кременкуле.
2: В Кременкуле?
1: Да.
2: Не доехала.
3: Ну, Кременкуль, Чебаркуля почти одно и то же.
1: Потому что на куль?
3: Все на куль, да.
1: Понятно. Вот такая логика у Тимона. Какая у вас? Будем узнавать, в какой игре мы логику... У нас
2: мы, благо, видимо, мы, благо, ни в какой. Да, вот.
1: Пока ни в какой, но ждите. Вот, а прямо сейчас Сеня расскажет о погоде.
0: Погода.
2: Плюс 13 прямо сейчас в центре Челябинска. Малооблачно в течение дня. Без осадков. Слабый юго-западный ветер. Днем сегодня плюс 21, 26.

0: макароны.
1: Реклама на радио «Континенталь». Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: О, Rich Family, Новосибирск, ОГРН, 110-547-605-1196.
3: Садики, школы, магазины, лес и река за окном. В Манхэттен все, что нужно для жизни, уже работает. А ты просто покупаешь квартиру и наслаждаешься свободой выбирать лучшее. Манхэттен. Свобода твоего выбора. Не оферта. ОСЗ «Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Номер отдела продаж 204-40-24.
4: Опять эти старые кроссовки. Они почти разговаривают со мной. Хозяин, пора на пенсию.
5: Фиесте как раз спортивный май. Скидки на кроссовки, спортивную одежду и на товары для активного отдыха до 70%.
4: Значит, идем за новыми кроссовками. Еще и костюм выберем.
6: ТЦ «Фиеста». Улица Молодогвардейцев, 7.
7: Добрый день. Меня зовут Савельев Никита Валерьевич. Я стоматолог-ортопед клиники «Велладент». Красота начинается с улыбки. Она притягивает, очаровывает, делает вас ярче. «Велладент» мы знаем, как создать красивую улыбку. Более 25 лет мы заботимся о наших пациентах, используем передовые технологии, современные материалы и индивидуальный подход. Все для вашей красивой улыбки.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Индустрия кино изменилась навсегда. ТРЦ «Медь», «Континент Синема», «Город Карабаш», премьера которой нет аналогов. Впервые в России мы заменили экран на сверхсовременную светодиодную LED-панель. Максимум яркости и глубины в каждом пикселе. Чистейший и мощнейший звук. Вы не просто смотрите фильм, а становитесь его участником, эмоционально проживая каждый момент. Ждем всех. «Континент Синема», «Карабаш» – ваш личный космос в индустрии кинотехнологий. Билеты на кассах кинотеатра.
10: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Распродажа, фейерверк подарков.
11: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
12: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмина вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные запоры и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмина. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. Плюс 7-343-288-57-78.
13: Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп», Екатеринбург. ОГРН 116-965-802-70-65.
14: Телефон рекламной службы 72-39-03.
15: Черный кофе, белый ветер сводит кости, я лечу.

0: смузи звучит как песня, которую вам нужно разгадать.
1: Хорошо, пусть так.
0: 700-104, звоните, друзья, потому что мы для вас какие-то подарки шикардибельнейшие просто максимально подготовили.
2: Такой действительно пятничный подарок сегодня. Так. Это сертификат Midpoint и еще и приглас на вечеринку. Воу. Уже 29 мая, это же через неделю, да? Да, ровненько. В Midpoint на Тополенке состоится битва резидентов. Готовьтесь к настоящей дуэли. Ведущие сойдутся в эпичном противостоянии. Кто станет королем микрофона и заберет звание лучшего? Решать вам. Встречаемся 29 мая. Танцы на столах, жесткие батлы и незабываемая атмосфера. Все это Midpoint на Академика Королева 10. Бронирование столов по номеру 220-49-48. ООО «Джин» 18+.
1: И мы ждем того счастливчика, который отправится на вечеринку. Еще и с сертификатиком. Ну, красота просто. 700-104, вот телефон прямого эфира. Давайте знакомиться с тем, кто на связи. Привет, как тебя зовут? Доброе утро.
3: Привет, я Степан.
1: Нет, это не Степан.
0: Узнали?
2: Ты не заберешь у нас пригласа на вечеринку. Куда он хочет?
0: Что ж такое, я пытался.
2: Ты что, хочешь стать королем микрофона? Я тебя умоляю.
0: Я не буду опускаться.
1: Спасибо.
0: Ведь я бог микрофона. Мне титул понижать, знаете, не по рангу.
2: В пятницу нельзя ни в коем случае понижать титул. Да.
1: Сень, выключи ему микрофон.
2: Пока он не стал его королем.
0: Не трогай мой божественный микрофон.
2: Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: Как тебя зовут?
4: Меня Дарья.
2: Еще Дарья?
4: Дарья.
0: Дарья. Даш, давай чуть-чуть поближе к телефончику. Громкую связь выключайся, ага. Вдруг ты на ней, чтобы мы тебя прекрасно слышали, хорошо? Как дела, рассказывай.
4: Все хорошо. Я такое пропустила. Какой конкурс, какое задание?
0: Конкурс у нас шикарный. Мы загадали песню некую, и сейчас именно ты будешь выбирать механику, собственно говоря, с помощью которой мы ее засекретим для тебя.
1: Итак, мы называем три фрукта. Твоя задача выбрать один из них. А можно уже дыню?
0: Конечно.
1: Дыня.
0: Дыня. Ну, тогда в противовес.
2: Я думал, тоже дыня. У меня просто дыня была в голове. Она опять схватила просто.
0: Давайте разные дыни возьмем.
1: Дыня-колхозница.
0: Я только эту знал.
2: Нет, подожди, я знаю еще одну, но он сейчас ее загуглит быстро. Давай я быстро, у меня торпеда.
1: Отлично.
2: Так, и третью давай.
0: Че творите?
2: Третью дыню вспоминаем.
0: Сейчас дыни.
2: Сорта.
0: У меня дыня-канталупа тогда.
2: Ты же выдумал уже, признайся.
0: Ну, там мускусная дыня, вы что, не знаете?
1: Надо выбрать.
2: Нет, не знаю.
1: Одну из дынь.
0: Или эфиопка тогда.
2: Ну, выбирай. Ладно, не ты выбираешь здесь, а Даша. Итак, какая тебе нравится?
4: Дыня канталупа.
2: Вот это, да? Поэкспериментируем. Немного мускуса. Надеюсь, не забьется наша смузи-машина. Погнали.
1: И что же нам приносит эта странная дыня?
0: Ой, она нам странную механику и приносит, собственно говоря. Мы взяли текст припева одной из самых популярных песен последних лет, между прочим, и убрали из него все гласные буквы. Остались только согласные.
2: А если так сделать с канталупой, кстати, получится КНТЛ.
0: Кантл-П.
2: Ну там, да, П убираем, и нормально.
1: Сеня, о чем ты думаешь вообще?
0: Даш, сейчас максимально внимательно, Ксюша будет тебе зачитывать, а тебе надо вот в голове пытаться добавить те самые гласные буквы, чтобы что-то получилось.
1: Ой, это будет страшно. Готова?
4: Да.
1: Поехали. ВД, БЗ, ТБ, ДК, МН, ТК, Т, ПРСТ, П, ДИД, К, МН, Д, ЗН, БД, НШ, Т, ЛТ, ВД, Т, М, Д, ВД, Т, М, Д, ВС, БЗ, ТБ, Н, ТК, ЛЧ, К, ТБ, СЛН, КМТ, ДЖ, ПД, ДЛМ, ПСТЛТ, НЫД, ТБ, НЫД, ТБ. А, это как было сложно.
0: Сложно, да.
1: Ужас.
2: Это тебе сложно. Это Даше сложно, мне кажется. Или все, или
4: наше лето, где ты, мы, да, вот было там такое.
0: Наше возможно. Лето, наше лето было там.
2: Так.
4: Наше лето, где ты, мы.
0: Где ты, мы.
4: Да, наше лето, где мы.
1: Да не было там, где мы. Просто наше лето. Наше это лето.
4: Наше это лето. так.
2: Угу.
0: Ну что?
1: А дальше там ВДТМ. Д. ВДТМ.
0: Ну или НДТБ. НДТБ тоже очень важно. Как будто строчку можно что-то подставить туда.
4: Ну, мой вариант, яхта парус.
2: Угу, яхта парус. Парус. Все понятно. Вот такая летняя песня, но нет, это не она.
1: Другая песня, другой трек, другой слушатель. 700 ровно, 104. Доброе утро, как зовут тебя? Давай знакомиться.
3: Здравствуйте, Дарья.
0: Да. О, вторая Дарья, ничего
1: себе. Вторая Дарья. Сумасшествие
0: какое-то. Две Дарьи в области, что ли, живут. Ничего себе. Как дела у второй Дарьи?
3: Все отлично, едем на работу.
0: Кем работаешь?
3: Судебный пристав.
0: Давай версию.
1: Что за трек?
3: Я думаю, что это Комета Джонни.
1: Джонни Комета.
0: Ну,
2: А мы не спорим с судебными приставами никогда.
0: Да, максимально да, все побеждаю.
2: Так, быстро переставлять трек. Итак, забирай это на что? Отправляется на вечеринку. Вот они удивятся там, когда к ним придет судебный пристав, да? Но она будет не при исполнении. Конечно же, будет отжигать 29 мая в Мидпоинт на Тополинке. Там состоится битва резидентов. Готовьтесь к настоящей дуэли. Ведущие сойдутся в эпичном противостоянии. Кто же станет королем микрофона и заберет звание лучшего? Решать вам. Встречаемся 29 мая. Танцы на столах, жесткие батлы и незабываемая атмосфера. Все это в Мидпоинт на Тополинке, академика Королева 10. Бронирование столов по номеру 220-49-48. 18+. ООО «Джин».

0: Погода.
1: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале малооблачно, без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Карталах и Златоусте плюс 22. В Магнитогорске, Троицке, Сатке и Миассе плюс 23 градуса. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске до 24 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой северо-западный ветер. Ночью 6-11 градусов, выше 0. Днем воскресенья плюс 25-30.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
3: Держи дистанцию 3 секунды.
4: Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
5: Покупайте выгодно в светофоре. Удобрения, саженцы, кашпо, вазоны, парники и укрывной материал. Низким ценам зеленый свет.
6: Взгляните на город сквозь призму технологий нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске «Регинос», братьев Кашириных, 141.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

находился как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: Я немножко Сергей Жуков. Чуть-чуть я Сергей Жуков. Я немножко Сергей Жуков.
1: И совсем немножко Зиверт.
2: Какого трека, да? Может, машину потом послушаем как-нибудь?
1: Мы только что Зиверт слушали, да.
2: Но хочется еще и машину.
1: Мы идем у него на поводу, ты думаешь, да?
0: Нам тоже все не хочется машину, что же мы с ним
1: кричим
2: об этом. Вам права для начала получить нужно. Машину они хотят.
0: Да, это сложнее, чем машину, согласен.
2: Так, забирай меня скорей, увози за 100 морей, нету денег, не беда, баня топится всегда.
0: Карагай-да-га, карагай-да, карагай-баня-да, баня-да, карагай-баня-да.
1: Заказывайте нам джинглы, мы можем лучше.
2: Мы можем лучше, мы знаем.
0: Куда еще лучше?
1: Это наш слоган будет в целом.
2: Мы можем лучше.
0: Слоган-дэй.
2: Да не говори ты, не сыпь мне соль на ранушку.
1: Опять же, да, давайте как-то... Беречь друг друга, ребят.
0: Турецкий
1: да.
0: повар какой-то, чтобы тебе соль сыпать.
1: Фу, так,
2: этому
1: на самом деле,
2: мему столько лет, что уже вообще не смешно.
1: Что я хочу напомнить, что мы не сошли с ума на самом деле. Мы не просто так Жукова поем, а у него день рождения сегодня.
2: Да, кстати.
1: Вот, и мы строчки продолжаем. Вот так вот. Есть такое: забирай меня скорей, увози за 100 морей. Так, это я уже читал. Вот. Сейчас я ищу классный вариантик, я его где-то видел.
0: А может, ты не все мысли свои озвучивать будешь сидеть? Это я уже читал, а вот это вот.
1: А мы не за этим сюда приходим, что ли, каждое утро?
0: Все ли кусты я на своей даче оборвал своим секретом? Огромным.
2: Забирай меня скорей, увози за 100 морей, 3 по 18 мне уже.
1: Забирай меня скорей, увози за 100 морей, хватит ныть, давай вставай, на работу уезжай. Вот такой внутренний диалог у Анастасии происходит каждое утро. Эх.
0: От Светланы. Забирай меня скорей, увози за 100 морей, ипотеку оплати, булку с молоком купи.
2: Я думал, ты вот этот. Забирай меня скорей, увози за 100 морей, и получишь ты люлей, ведь я замужем уже.
0: А зачем тогда просит? Зачем она просит тогда? Объясните.
2: Не определилась.
1: Ну, как будто определилась, но давно, и уже пора переопределиться. Вот такие у девочек мысли.
2: Забирай меня скорей, увози за 100 морей, там, где ловят карасей и где сушат пескарей.
0: Да.
2: С причала рыбачил я.
1: Вот, кстати.
2: Почему-то на уме сейчас.
1: Забирай меня скорей, увози за 100 морей. Нет, на рыбалку не хочу, тогда лучше дома посижу. Вот
2: и
1: так.
2: Андрей доставал из воды.
1: И послушаю Наутилус.
2: Конечно,
1: чем
2: да.
1: занимаются люди, которые сидят дома.
0: Наутилус, да?
2: Да.
1: Мы такие, да.
0: Я думал, Наутилус или руки вверх, а Наутилус все-таки.
2: Все-таки да.
1: Этот часто в пятницу вечером такой, что поставить?
2: Классный вариант, Сень. От Александра. Забирай меня скорей, увози за 100 морей.

0: я поеду хоть куда, если есть там наша радиоволна.
1: Если есть там тамада. На-на-на-на-на-на.
0: Битье тамада. Тамада.
2: Битье тамада. Тамада.
1: Классная песня. Жаль, у нас ее нет уже, наверное, да?
3: Да, я думаю, да.
0: Да, и не жаль.
3: Время прошло. Время прошло.
1: Вообще, ни одного Мияги у нас. Что это ж куда вообще такое?
3: Ни одной Мияги.
1: Ни одной Мияги.
3: Что же происходит в такой эфире? Ни одной Мияги.
1: Ой, да. Напишите, фанаты Мияги.
0: Ну, ой, долго ты ждать, конечно, будешь этого сообщения сегодня.
3: На абонентский ящик, пожалуйста.
0: Да, где-то оттуда. Давайте продолжать строчку «Забирай меня скорее, увози за 100 морей вместе». Залетайте в телеграм-канал «Радио Континенталь» и, конечно, в наше сообщество ВКонтакте.
3: Это сертификат.
1: Не Мияги, извините.
3: Нет, нет, это не Мияги. В Карагай-бане, хотел сказать, сертификат. Я напомню, у нас ООО «Бани Челябинск». Ну, а прямо сейчас что? Ready, steady, go!
0: Go! Это же Гарри Стайлз.
3: Yeah!

0: Обрадуй жену, детей и котов. В мае ваш дом к переезду готов. Жилой квартал 4 Ленина. Выдача ключей от последнего дома уже в мае этого года. Последняя возможность приобрести квартиру в готовом доме с закрытой территорией, кладовыми и парковкой от застройщика. Специализированный застройщик «Голос Ленина 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Деловой квартал представляет. Бизнес-резиденция. Масштабное летнее мероприятие для челябинского бизнес-сообщества. 30 июля. На территории Смолино Парк. Отдых и деловые знакомства в неформальной обстановке. Стань партнером. Подробности по телефону 274-40-60 и начал.дк.ру. 0+.
2: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорама Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
3: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка «Шапито Орион» у концертного зала «Тоганай» станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirk-orion.rf. 0+.
4: ИП 0, Крилия Александровна. ОГРН ИП 319-911-221-447.
5: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: 700, 100 и 4, 15 эфир с неотгаданным звуком. Мы продолжаем, ребятки, назло вам, потому что вы 15 эфиров назад сказали: «А что там, мы ваши звуки за 2 эфира расщелкиваем».
1: Вот такой примерно звук был.
0: Я просто не умею так делать. У меня губы по другой заточены.
1: Под вой волчий, я правильно понимаю?
0: Да, да, да. У тебя, видишь, у тебя не расслаблен, у тебя вой не получается. Зато вот это хорошо.
1: Идеально.
0: Вот, да, да. Коняшка, так сказать.
1: Все, разобрались, да. В общем, вы нас спровоцировали, вот что мы хотели сказать. Да,
0: да.
1: Сами в этом виноваты. И 15 бутылей. Возможно, сегодня кто-то заберет, а может, на следующей неделе мы еще и 20-ку накопим. Посмотрим. Итак, пока 15 и 15 сертификатов. Я напомню, от ООО «Национальной водной компании Ниагара». И у них есть специальная акция для друзей. Все просто: скачай приложение Ниагара, позови туда друга, и если он потом сделает покупку, ты заберешь 250 бонусов, и так за каждого. Потом этими бонусами ты сможешь оплатить до 100% стоимости своих следующих заказов. Подробности на сайте Niagara74.ru в разделе «Акции 16+».
2: И
0: раз.
2: Мы...
0: Что? А, извините.
2: Нет. И мы готовы уже отдать. Или еще копим?
1: Мы вот думаем, мы пока ломаемся.
0: Не-не, надо двадцаточку, давайте меньше 20 не отдавать.
2: Ну давайте, поехали. Давайте. 700 ровно 104, первый слушатель в эфире. Привет, как тебя зовут?
3: Доброе утро всем, меня зовут Олег.
2: Олег. Олег, как настроение?
3: Хорошее настроение, солнечный денек.
2: Думаешь, звук угадаешь?
3: Ну, нет, наверное.
2: Нет, наверное.
1: Реально смотрит на вещи,
0: конечно.
1: Олег.
0: Да.
2: Но попробовать стоит. Олег,
3: ну, да.
2: Давай сначала послушаем этот звук, а потом уже будем разбираться с версией. Поехали.
1: Давайте даже еще раз.
2: Каким самоуверенным, Сенька, стали.
1: Вообще прям, ну, уверенным сегодня.
2: Олег? Как?
3: Я все продолжаю по зверькам. Может быть, это горностай?
2: Горностай! А я же говорила, что это мой любимый зверек.
1: А мы же, да,
3: одна.
2: Горностай, это не Олег разве был?
1: Не ты предлагал этот вариант?
3: Нет, я горностая не предлагал. Я предлагал кого-то другого из зверьков. Но как раз про горностая тоже подсказочку дали.
1: Но нет.
0: А вы,
1: нет.
0: Вы знали, что горностаи в горах стаями обитают? Вот поэтому
2: да,
0: горностаи.
2: Ничего себе горностаи.
1: Может, даже настаивают там. На чем-то.
0: Да.
2: С ума сойти. А, следующий слушатель вырывается в эфир со своей версией. Горностай, к сожалению, второй раз, как ни странно, прозвучал в эфире. Но версия неверная. Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Как тебя зовут?
4: Максим.
2: Как настроение, Максим?
4: Отлично. Еду на последний звонок.
1: Круто, поздравляем тебя,
2: поздравляем,
1: Максим.
2: Поздравляем, да, это круто.
4: Спасибо.
2: Ох, как и мы хотим.
0: Как
2: на
0: мы хотим
2: звонок.
0: Версию от Максима, это же
2: а, и это тоже, да.
4: Ну, знаете, это похоже на индюков.
1: Индюки. Следующие индюки. После горностаев.
2: Тоже, мне кажется, будто бы уже были,
0: как
2: да?
0: Будто были, да.
1: Да, были индюки. К сожалению, нет. Но крутого тебе последнего звонка.
0: Давай там, повеселись. Мы едем дальше. 700, 100 и 4. Доброе утро.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Как тебя зовут?
5: Семен.
0: Семен. Мне показалось, девочка вначале. Семен, как дела?
5: Хорошо.
0: В каком классе учишься?
5: В пятом.
0: Угу.
2: Мама, папа рядом?
5: Да, рядом мама.
2: Давай маму.
0: Подставляем маму.
5: Сейчас.
1: Сейчас подставим.
5: Сейчас подпишем.
0: Мам, ты надо поговорить с радиоведущими. Зачем ты меня несешь на телефон?
5: Вы просто не представляете, насколько счастливый ребенок, что он дозвонился.
0: Это круто. А маму как счастливую зовут?
5: Анастасия.
0: Анастасия. Так, версия от вас... Двоих, я так понимаю, правильно?
2: Угу.
5: Я что-то даже не представляю, что это может быть.
1: А ну, Семен-то знает точно, он же позвонил нам. Ну.
5: Да какая была версия? Ну, птичка какая-нибудь. Он говорит, какая-нибудь птичка.
1: Выбирайте, какая. Какая его любимая птичка? Давайте так.
0: Так, обсуждения идут.
5: А можно звук еще раз услышать?
2: Да.
1: Итак,
5: так,
1: это...
5: Ну, не знаю, может быть, это перепелка.
0: Перепелка. Mm-hmm. Перепелочка. Раз иголка, два иголка. Будет елочка. Последний звонок просто мне навеял, извините.
1: А 15 бутылей не будет, к сожалению, у Семена. Это не перепелка.
2: Хорошо. Как перепелка и последний звонок у тебя переплелись в голове?
0: Ну, это песня школьная же.
2: А, хорошо.
0: Раз иголка, лесенка, чинка, будет песенка. Вместе весело шагать по простору.
1: А ты не все помнишь, да? Или у тебя просто мамбл автоматически получается уже?
0: Я сократил чуть-чуть, чтобы, как говорится, вам не надоедать.
2: Так, все, ребят, собрались. Финальный слушатель врывается в эфир. Доброе утро.
3: Еще раз доброе утро. Это опять Олег.
0: Олег! Ты что творишь?
3: Зверьком. Может быть, это норка?
2: Норка!
1: Норка, ну конечно же!
2: Животное!
1: А ты чисто по шубам, да, идешь?
2: Да.
1: По животным у тебя такой топ, все понятно.
2: Но из медоеда не сделает шубу, Сень. Это он из тебя шубу сделает.
1: Это точно,
2: понял?
1: Да.
2: Олег, это вновь неверно. Ну, к сожалению, увы и ах.
1: К сожалению, у нас будет 16 бутылей, да не может такого быть.
2: Ох, ох, как же так?
1: Да, все это в понедельник. Уже звоните, забирайте, конечно же, 16 бутылей. Да-да. От ООО Национальной водной компании «Ниагара» мы продолжаем копить. Еще и 16 сертификатов будет от них. Ну а прямо сейчас от них что? Специальная программа для друзей. Все просто. Скачай приложение «Ниагара», пригласи туда друга и получи 250 бонусов за каждого, который совершит свою покупку. Затем этими бонусами ты сможешь оплатить до 100% стоимости следующих заказов. Подробности на сайте Niagara 74.ru в разделе «Акции 16+.»

0: Автотаврия.
1: Привет, я гибридный кроссовер номер один в России. Меня зовут Geely EX5 EMI. Вот уже более 1000 человек приобрели меня и экономят на путешествиях 90% в сравнении с бензиновыми автомобилями. В мае выгода при обмене на меня 500 тысяч рублей. А еще меня можно приобрести без первоначального взноса. Geely EX5 EMI. Мысли гибридно. Планета Авто. Братьев Кашириных, 137. Телефон 700-01-10. По продажам в январе 2026 года среди гибридных автомобилей в России.
0: Та-та-та-таврия.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Доброго.
1: Ты еще раз, может, выйдем?
0: Забирай меня скорей, увози за стомари, это оттуда вы что?
1: Это оттуда было, нет, я сразу не понял, я думал, просто тебя переклинило, я думал, а нет, это все из трека.
0: Вызывайте скорую, я просто отмазался.
1: Так, это чуть позже, давайте.
2: Я думала, это какой-то, знаешь, Рио-де-Жанейро, вот это
1: вот, я тоже думал,
2: песни были из 2000-х?
1: Карнавал какой-то, да, такой вот.
0: Валя.
2: Рэп дап дап тэром.
1: Не, это из 2000-х, да. Валя
0: чуть
1: позже.
0: То, что ты спел, это уже из деревни откуда-то.
1: И гуси побежали. Вот под
0: О, ну бабка живая еще сидит нормально. Пойдем, нормально все.
1: Мы сейчас до Скэпмана дойдем, подожди, не надо.
2: Вот, это Скэпман был.
1: Не надо идти вглубь, да, это уже 90-е все и 80-е. Фу, так, идем вглубь ваших сообщений, ребят. Ну, на самом деле, мы действительно идем в 90-е, да, наверное. Потому что у нас день рождения Сергея Жукова сегодня. Вот такой вот праздник. Поэтому самое то, нам там комфортно в этой эпохе, как и ему было.
2: Забирай меня скорей, увози за 100 морей. Буду я в 100 раз добрей, только не вези в музей.
1: Не хотят, да, люди?
2: А почему, кстати?
1: Как-то, я тоже не понимаю, мне кажется, самое
2: я
1: то.
2: Я хочу...
1: В музей.
2: Опять, да, вот это «Россия моя история», потому что, честно, я так до сих пор его весь не прошла.
1: Да невозможно, мне кажется, но... Там да же, как а там меняются же мультимедийные постоянные экспозиции.
2: Да, но нет, там же есть...
1: Основная.
2: Да. Соответственно, Рюрики, там и Романовы.
0: И Брюлики.
1: Ну, у них, да. У них много красивого, вот, всякого в коронах.
0: Рюрики там. И брюлики, проходите, это наше.
1: Если увидите когда-нибудь такую вывеску, знаете, что там Тимон какой-то бизнес мучает. Да, лучше не заходите.
0: Рюрики и брюлики.
1: Нормально. Лавочка такая небольшая где-то вот.
0: Ну, собственно, лавочкой закольцуемся. Пожалуй, давайте присылать свои варианты.
1: Бизнес-идеи, опять же.
0: Опять же, почему нет? Продолжаем культовую строчку сегодня. Забирай меня скорей, увози за 100 марей. И в ВК ты нам пиши. Помню только что жиши через И. Вот так вот. Ну, это так, просто кинул.
2: Главное дело от души.
0: Да, от души.
1: Все, напомнили.
0: От души можно делать в телеграм-канале Радио Континенталь, кстати, если что.
1: Да, там тоже. Мы еще порифмуем, между прочим. Но это в конце этого часа. И также в конце этого часа кто-то заберет у нас сертификат в Карагай бане. Это современные общественные бани в Челябинске. Сердце комплекса – 50-тонная печь. Ее топят всю ночь, чтобы каждый визит вы получали бесподобный пар. Он расслабляет тело и освобождает голову. Каждый час аромапарение с травами. А продолжить отдых можно в спа и ресторане с продуманным меню. Карагай бани – пространство правильного отдыха. Комсомольский проспект, 92, строение 1. ООО «Бани Челябинск». You shot me so

0: сцену театра «Кукол» возвращается спектакль «Про маленького Ослика».
1: С утра по радио о главном.
2: Спонсор выпуска ООО «Регинес».
1: Взгляните на город сквозь призму технологий нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске «Регинес», братьев Кашириных, 141.
3: И давайте смотреть на новости, что есть у нас. Мы следим внимательно за бобрами, вы помните. Мы не пропускаем.
4: Мы следим здесь за бобрами, следим все за бобрами, да. Давайте за бобрами.
3: У тебя сегодня весь день машина, да, играет в голове? Все, отлично.
4: Крутая же песня.
3: Ну, что-то в ней есть такое цепляющее иногда. И тебя зацепило, это видно.
4: И меня зацепило... Это выдуманное.
3: Да, я так и думаю. Да. Я думал, не дай бог тебя в Пирожково сейчас потащат. Но нет, ты,
4: кстати, я был близок к этому.
3: Ты что-то сам выдумал. Отлично, это хорошо. Итак, вот здесь невыдуманная абсолютная история. Помните, в Озерске спасли бобра? В коллекторе.
5: Так, было дело. Он вернулся?
3: Он вернулся, похоже.
5: В коллектор?
3: Пригрели змеюку на груди. Вот так вот я вам скажу.
4: Бобрюку?
3: Бобрюку. Да. Бобра теперь пытаются избавиться, потому что он поселился там в пруду.
5: Зачем избавляться?
3: В одном из микрорайонов.
5: Томите.
4: А серый бобр на пруду
3: томится.
4: Опять в коллекторе найду.
3: Ну, может быть, да, не знаю. Надеюсь, нет, надеюсь, все будет хорошо и как-то разойдутся миром. Там ситуация, значит, напряженная, пишут в соцсетях, в густонаселенном районе. И многие жалуются на этого самого бобра и говорят об ущербе, который он наносит деревьям.
5: Ну, конечно,
3: он вокруг воды. Он их грызет еще как.
5: Он плотину строит.
3: Так, для переселения бобра необходимо разрешение Министерства экологии Челябинской области. Поэтому туда направили, значит, документы, чтобы им выдали это самое разрешение, чтобы избавиться от него. Судя по всему, сам бобр не собирается покидать пруд, пишут. Поэтому предпринимаются меры для защиты деревьев пока, которые оказались под угрозой. На этой неделе были огорожены металлической сеткой 12 молодых элитных саженцев. Так мы узнали,
4: элитных,
3: что, так мы узнали, что бывают элитные саженцы. Да?
4: Привитые какие-то.
3: Я не знал, что у них есть какая-то ротация. Там есть элитные саженцы. Ничего
5: Элита
3: себе.
5: Нам.
3: Да, между прочим.
4: У них, наверное, своя консьержка есть саженцевая.
3: Да, вот здесь, да, подрядчик местный, значит, применил все.
5: Закрытая
3: это.
5: Закрытая территория, получается.
4: Саженцевая.
3: И общественники, значит, борются с ним. В общем, пытаются всем городом справиться с бобром, но пока ничего не выходит.
5: Бедный бобрик.
3: Он обходит все запреты.
5: Санкции.
3: Все санкции вот эти, да. Уничтожает любые деревья, в том числе и элитные.
4: А надо как в Австралии огромный забор через весь континент. Вот так теперь.
5: А ты думаешь, что там есть какой-то огромный забор через континент?
3: Это Трамп делал такое в Америке.
5: Это в другом месте.
3: Но даже он, по-моему, не доделал.
5: Да, там цели даже другие есть.
3: Там все равно дырявый, да, вот в целом.
4: Ну, чего, реально не значит, что в Австралии сильно ограждена, и что там вообще только на побережье люди живут, а по факту...
3: Океаном она сильно ограждена от всех остальных.
4: У них забор через всю территорию, чтобы вот эти собаки динго к людям не выбегали.
3: Кто тебе рассказал?
4: Вот вы ржете, но вы же проиграете этот спор.
3: У них в центре огромная пустыня, это да, это факт.
4: Да, которая ограждена забором.
3: А, то есть из пустыни нельзя прям выйти?
4: Ну, собакам нельзя.
3: Они реально сделали, типа, гигантскую рабицу.
4: А второй забор от кроликов. От зайцев или от кроликов, чтобы они тоже не проходили. Там разные заборы. Она вся в заборах Австралии, представляете? Вообще, я в шоке был.
3: Первый раз об этом слышу.
5: Я тоже.
4: Я смотрел ролик вот недавно.
5: Какой? Мультипликационный?
4: Вот одежду, которая катает.
3: Что еще раз? Подожди. Мне интересно, что одежду ты там смотрел? Какую?
4: Ролик, который одежду катает. Это уже шутка
5: была. Это шутка была.
3: Это уже... Я
4: шутка
3: думал,
4: там такая.
3: Я думал, ты выбирал одежду, а тут ролик включился, да, рекламный какой-то, и там Австралия. Купи
4: не,
3: забор.
4: Реально, обалдеть. Там очень много территории просто вообще.
5: Австралийский забор для защиты от кроликов. Итак, внимание.
3: Я реально выбирал одежду с VPN-ом, такой, и вдруг такая реклама заборов.
5: 1833 километра. Забор, барьер из дерева, металла и проволоки.
3: Так.
4: Это один забор, а второй от собак динго.
3: Там несколько стен. Это как в «Атаке титанов», я понял. Все.
4: Не, ну Сень, там не такой забор, как китайская стена, конечно.
3: Ну вот, да.
4: Просто как обычно у нас в садике, знаешь, стоит сетка рабица, вот такой что-то подобное.
5: Ну я бы в целом, вообще, Австралию прям оградила.
4: От кого?
5: От всего вообще.
4: Так она и так вроде бы.
5: Да, ну как бы, как будто...
3: Где еще сверху бы оградиться над ней, там озоновая дыра, вот какой-то еще поставить, вот, щит.
5: Очень интересное место, конечно, никогда бы в жизни там не хотела побывать.
4: А там нечего делать, по факту.
5: Правильно.
4: Там одни аборигены, собаки, динго и все. Ну, то есть только на побережье где-то.
3: Можно приехать к ним, прорезать дырку в заборе. В смысле, нечего делать.
4: Зачем?
3: Ох, веселуха начнется.
4: Тебя депортируют просто, и все.
3: Зато им будет весело. Вот.
4: Как, и ты 700 часов обратно полетишь.
3: Как в каком-то хорроре. Вот, вот. Прорвутся собаки, динго и кролики.
4: Вообще странно, что нельзя, да, через Северно-Ледовитый океан вот так вот шлеп проехать, с другой стороны облететь, да, вот чтобы... Зачем через всю планету лететь?
3: Так, пока мы пойдем показывать Тимону глобус... Давайте, вот, я быстренько расскажу о погоде не в Австралии, но у нас здесь.
1: Погода.
3: Итак, плюс 15 в центре Челябинска, прямо сейчас не Австралия. Прямо скажем, малооблачно, без осадков. Слабый юго-западный ветер. Днем сегодня плюс 21, 26.

0: 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
1: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5 в Reginos. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. Бестселлер Amoda C5 вступает в новую эру вместе с тобой. Amoda C5 в Reginos. От 2 миллионов 349 тысяч рублей.
2: Обрадуй жену, детей и котов. В мае ваш дом к переезду готов. Жилой квартал 4 Ленина. Выдача ключей от последнего дома уже в мае этого года. Последняя возможность приобрести квартиру в готовом доме с закрытой территорией, кладовыми и парковкой от застройщика. Специализированный застройщик «Голос Ленина 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
4: Садики, школы, магазины, лес и река за окном. В Манхэттен все, что нужно для жизни, уже работает. А ты просто покупаешь квартиру и наслаждаешься свободой выбирать лучшее. Манхэттен. Свобода твоего выбора. Не оферта. ОСЗ «Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Номер отдела продаж 204-40-24.
5: Опять эти старые кроссовки. Они почти разговаривают со мной. Хозяин, пора на пенсию.
6: Фиесте как раз спортивный май. Скидки на кроссовки, спортивную одежду и на товары для активного отдыха до 70%.
5: Значит, идем за новыми кроссовками. Еще и костюм выберем.
7: ТЦ «Фиеста». Улица Молодогвардейцев, 7.
8: Счастье – это детская улыбка. И моя задача – сделать ее здоровой. Я, Анна Валерьевна Максимчук, детский стоматолог и главный врач клиники «Велоден Джуниор». Мы лечим без боли, учим ухаживать за зубами и превращаем визит к стоматологу в увлекательное приключение. Ваш ребенок будет не бояться врача, а улыбаться ему. Пусть детские улыбки будут здоровыми и счастливыми. Велодент. Счастливые улыбки начинаются здесь.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: хит или не хит.
1: Так случилось, что нам вновь придется определить судьбу очередной новинки в эфире «Радио Континенталь». Ну и сегодня, в честь того, что мы решили вдруг отметить день рождения Сергея Жукова, и, кстати, напомню, продолжить строчку «Забирай меня скорей, увози за 100 морей». Вы можете это еще делать, потому что совсем скоро мы будем дарить подарки. То, собственно, его мы слушать и будем. Вот так мы решили.
2: Вот такой подарок от нас.
1: От него
2: ему
1: себе.
2: Ему на день рождения.
3: Да. Да, и между прочим, это начало альбома. Это целый альбом будет, он каждую пятницу будет выпускать по треку.
1: О, кайф.
2: Сколько треков будет?
3: А я не знаю, сколько треков, но...
2: Ну, я просто считаю, сколько недель мы будем слушать каждую пятницу Жукова или нет. Да, тут зависит от того, как он, конечно.
3: Спустя много лет, вот, альбомчик, пожалуйста, наслаждайтесь первым треком из него.
2: Он же как-то эпично называется, да?
1: «Холодно».
3: А, нет, альбом. Трек называется нет, «Холодно», а альбом...
2: Я же слушал у тебя в новостях, да. Как-то да, там «Сделай погромче» же у него были вот эти вот... А, включи, врубай на полную.
3: Да?
2: Да, да, да.
3: Сейчас, подожди.
2: Я правильно запомнил? Я слежу за новостями шоу-бизнеса.
3: Сейчас я уже открыл эту новость. Нет, нет, верни мне новость.
1: Кого ты просишь?
3: Маленький карлик подбежал, забрал. Так, а он будет называться...
2: Ты там как раз не защищен максимально внизу.
1: Я ничего не брала, все.
2: Ладно, забирай свою новость.
3: Да где название?
1: Да потом расскажем. Песня «Холодно» первая из грядущего альбома.
3: Врубай на полную.
1: «Руки вверх».
4: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь. Мне холодно. Мне больно. Больше не будет.

0: Вот такой вот он, Сергей. Вновь молодой, вновь с новым альбомом.
1: Навсегда в нашей памяти, это абсолютно точно. Этот ли трек навсегда в нашей памяти, это вопрос, да. Вот.
0: Сеть жестко, конечно. Вот.
2: У человечки день рождения, между прочим. Ну что, давайте читать ваши сообщения по данному треку. Ну, это «Руки вверх», хит. Ну, в стиле Жукова, не хит, конечно, а раз-два пойдет.
0: Ну, согласен, кстати. Не самая хитовая штучка, которую мы слышали от Сергея.
2: Ну, учитывая, что мы продолжаем строчку «Забирай меня скорее», конечно.
0: Ну, да.
1: Но у него, грубо говоря, план такой, что треки на неделю должны залететь примерно, и на следующую неделю их сменит другой, поэтому нормально, я думаю, на раз-два хватит.
0: Так, что хит, еще есть?
2: Хит «Пусть поет», пишет Елена.
0: Пусть поет, Лена разрешила, все нормально, все хорошо.
1: И не просто хит, а «Тынс-тынс» хит, на секундочку, это от Людмилы мнение, вот такое у нее.
0: Дарья продолжает настаивать, скучноват, у них очень много хитов, именно этот не приезд сам, с мягким знаком «приезд всем», если что. Что сделала ед, вообще без мягкого, да, по-моему?
1: Не приестся. Я пытаюсь понять, что она хотела этим сказать, да. То есть, типа, ей нравится, получается, нет, если он не приестся. Но, видимо, нет. Не приживется, наверное, мы хотели сказать.
2: Ну да, не станет любимым, в общем, хитом. А ВК на всякий случай тоже проверим, потому что мало ли вы и там нам написали что-нибудь по... Нет? Нет.
0: Ничего не написали.
2: Зато написали, что 54 часа лететь до Австралии. Вот, Сергей, спасибо.
0: А если через Северный Ледовитый срезать, там поменьше, наверное. Ну что, ну глобус, он же круглый, мы вот так облетаем так. С другой стороны просто.
1: А если
2: зачем?
1: А если прорыть тоннель вот так вот?
0: А, нет, это все равно же. А, не, вниз-то не получится же, да?
2: Ага.
0: Это я контурные карты представил, это вообще так не работает.
1: Это я пытался свернуть в глобус контурную карту, и что-то не сработало.
0: Отмена Аэрофлота. Я отменяю свое предложение.
2: Я не думаю, что они серьезно относились к твоему предложению, но продолжай, пиши. Ну а вы продолжайте, пишите и решайте вместе с нами. Нравятся вам песни или не нравятся, потому что мы для вас хотим ставить только самые-самые любимые треки.
3: Хит или не хит?
4: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
3: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, теннет, теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто»!
5: «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
1: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале малооблачно, без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Карталах и Златоусте плюс 22. В Магнитогорске, Троицке, Сатке и Миассе плюс 23 градуса. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске до 24 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой северо-западный ветер. Ночью 6-11 градусов выше 0. Днем воскресенья плюс 25-30.
4: Реклама на радио «Континенталь».
6: Врачи заботятся о нашем здоровье, учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье – жилой квартал «Краснополье». И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на «Космонавтов». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Акции действуют на ограниченный ассортимент до 1.07.2026 года, пока квартиры есть в наличии.
7: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Покупайте выгодно в «Светофоре». Напиток газированный «Фреш Премиум» 1,5 литра. Всего 33 рубля. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует до 31 мая.
9: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на «Труда 22».
10: Уже 22 года. Челябинск, Труда 22.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Ну что, еще немножечко давайте с вами попразднуем день рождения Сергея Жукова и продолжаем строчку. Забирай меня скорее, увози за 100, соответственно, Марий.
1: Только ты скажи, когда? Сразу чемодан достану и я. Вот так вот, Татьяна, если что, готова.
0: Да, подкидывается.
1: У кого-то, да, свободная путевочка есть.
0: Так, едем дальше. Забирай меня скорей, увози за 100 морей. Ой, все, не увози, лучше полку ты прибей. Вот так вот, я передумала, пишет она в скобках.
2: Но это женщина, женщина может.
0: Передумала.
2: Думала, что любовь, но
1: поняла.
2: Оказалось неправильно.
1: Осознала, что чуть-чуть завысила планочку. Надо понизить до полки, все правильно, да. Забирай меня скорей, увози за 100 морей. Можем и в Австралию полететь, только туда долго лететь. Ну, конечно, да. А вы как думали? Мы профессионалы по рифмам. Вместе
2: ну
1: с Татьяной.
2: Что ж, Тимон просил бизнес-идей. Погнали. Забирай меня скорей, увози за 100 морей. Организуем экотур, чистый тур для всех друзей.
0: Чистый тур.
1: Экотур. Чистый хорошо, тур. Все, записали, да. Если что, мы вписываемся.
0: Мария.
2: В экотур?
0: Экотур, экотур. Все.
1: Мы думали, сколько еще раз ты повторишь это. Экотур, экотур.
0: Экотур. Так, от Марии вариантик. Забирай меня скорее, увози за 100 Марии и целуй меня в лицо, очень гладкое оно.
1: Воу, воу, воу, воу. Кто-то побрился только что. Ну, правильно, да. Что еще с утра делать? Верное решение.
2: От лица ряда женщин.
0: Простите, от гладкого лица.
1: Да.
2: От гладкого лица, да, кстати, заявляю. Что когда вы бреетесь, вы прекрасный мужчина.
0: Да.
1: Ну, не в этот момент, а после. Да,
2: да
1: ну
2: не все, конечно. Тимон, конечно, да. Кому-то идет борода, хорошо.
0: Да.
2: Я с тобой согласна, ты прекрасен.
0: Да.
2: С бородой.
1: А показывался тебе без бороды
2: все
1: когда-то?
2: У меня, походу, температура пощупали. Кажется, что-то не так.
1: Так. Что-то так с вашими вариантами. Так вижу еще несколько. Вот предложений тоже есть к нам. Забирай меня скорей, увози за 100 морей. Будем жарить шашлыки. Ксюша, Сеня, Тимон и ты. Нам какого-то четвертого вот здесь приглашают. Возьмем с собой кого-нибудь, ребят?
0: Давайте возьмем французскую козу на шашлыки, ее как пустим.
2: Ужас.
0: Извините.
2: Мы такие шутки не шутим.
0: Это не от меня, это от этого, от моего шведского.
1: Не, ну мы в том плане, что ее не пускали, а мы такие, давай пустим ее. Ей же тоже будет весело.
0: Ну, пустим,
1: да, ты
0: да.
1: же об этом.
2: Да.
1: Все, да, да. понятно. Вот.
0: А кто-нибудь хоть раз козлятину жарил?
2: Нашу да хватит!
1: А какие-то флешбеки у меня. Прям как будто вернулся на неделю назад. Там очень много обсуждений было.
0: Реально,
1: она
0: вкусная, невкусная?
2: Нет. Забирай меня скорей, увози меня в сад и помоги докопать грядки. Вот такое Но. Серьезное от Екатерины.
1: Как будто докопались до нас, да? Есть такое ощущение с этими грядками.
0: О, очень вкусный и полезный продукт, пишут. По вкусу и текстуре напоминает нежную баранину, но с менее выраженным жирным привкусом. Это круто.
1: Так, мешапчик давайте попробуем от Марии. Вот, забирай меня скорей, увози за 100 морей. Ну что же ты, студент, ну давай уже быстрей. Или чужие губы ласкают тебя, тогда назови его как меня. Он назовет тебя крошка моя. Ну что ж тут поделать, такая...

0: Жизня.
1: Вот. Жизня.
0: Ай-яй-яй.
2: Шепчу тебе, родная.
1: Ты назови его, как меня. И так люби, как меня любила. И подари все, что есть у тебя. Всю теплоту, что в душе хранила.
0: На кассете было у тебя?
1: Конечно.
0: Может, судя по всему, да, все понятно.
2: Ой-ой, а что было у вас? Пишите в нашем телеграм-канале «Радио Континенталь». Ну и, конечно, переходите в сообщество ВКонтакте vk.com/radiochel.
0: Продолжайте биться за сертификат в Карагай Бане, а прямо сейчас Тимон расскажет, что было на этой неделе.
1: О, давайте, давайте.
3: С утра по радио.
4: Сбитые новости. Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
5: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Сбитые новости.
1: Туры по области давай умножим. Еще построим центр падала и сквоша. Уже в полной музыкальной готовности. Ловите в эфире сбитые новости.
4: Сбитые новости.
1: Спортивной новостью вас огорошу. У нас построят центр падала и сквоша. Глаза блестящие, руки бьющие. На стадионе имени Колющенко. 95 лямов держите щедро. Нам нужно больше 1000 квадратных метров. Кто не поднимался, никогда не падал. Забыли мысли, играем в падл.

посетим Челябинск, Троицк, Магнитку и Аркаим. Сбитые новости. А давайте еще насыплю новостей. Дороги оценить попросили.

0: Куда в отпуск поедешь?
1: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
0: Это в Сочи?
1: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит в чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
2: Закажите продвижение как тур. Все включено. Flex Sites. Один договор, один тариф, один ответственный. Сайт, реклама, техподдержка, клиенты. Год без хлопот. flexsites.рф.
3: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
4: Пожилые люди часто оказываются в самой уязвимой ситуации. Долги растут, а возможности платить нет. Мы это понимаем. И поэтому предлагаем пенсионерам особые условия. Процедуру банкротства с «Росбанкрот» за 135 тысяч рублей под ключ вместе со всеми судебными расходами и полным юридическим сопровождением. «Росбанкрот» 8 800 707 98 48.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Деловой квартал представляет. Бизнес-резиденция. Масштабное летнее мероприятие для челябинского бизнес-сообщества. 30 июля. На территории Смолино парк. Отдых и деловые знакомства в неформальной обстановке. Стань партнером. Подробности по телефону 274-40-60 и начал.dk.ru 0+.
7: Инвитро. На дому можно выполнить анализы, УЗИ, ЭКГ, получить консультацию врача. Специалисты Инвитро приедут за 1 рубль при заказе на сумму от 2490 рублей. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: ведущий?
1: Да, это для рифмы.
2: Вместе с тобой сыграет ведущий.
1: Итак, давайте-ка поиграем, господа. 700-104, звоните, рифмуйте, забирайте подарки и, соответственно, будьте просто каким-то красавчиком сегодня в эту пятничку. Последняя игра, ребят, давайте быстрее.
3: Забирайте набор автохимии и косметики для автомобиля «Лавр». А это выбор миллионов водителей. У них, кстати, новая линейка аэрозольной бытовой химии «Лавр». Она создана для активных людей, которые устали от множества неэффективных средств.
1: Да это же мы!
3: Продукция «Лавр» для очистки плит, стекол и мягкой мебели. Все это нам надо очистить. А она как раз с легкостью справляется с самыми трудными задачами по дому. Аэрозольная магия для идеальной чистоты. Покупайте на маркетплейсах ООО «Торговый дом Лавр».
1: Я хочу магию.
0: А, вот тебе, теперь ты козленочек.
1: Спасибо, аэрозольный козленочек.
0: Доброе утро. Люди боятся тебя.
3: Если что, до этой фразы человек висел на линии, а потом скинул, после того, как услышал про аэрозольного козленочка. На всякий, для протокола.
1: Что такого, не понимаю.
0: Обычно. Ужасно просто, я
1: обычное
0: не могу.
1: Обычное утро просто.
0: Да, обычное утро аэрозольного козленышка.
1: Да, козленушка. 700-104. Давайте, кто не боится нашего бреда утреннего, присоединяйтесь к нам, друзья.
3: Мы чуть-чуть прикрутим краник, честно. Вот в рифму будет поадекватнее, сразу же скажу.
1: Мы прикрутим чистейший краник. Потому что до этого натерли его аэрозолью хорошенько.
3: Доброе утро.
4: Алло.
3: Как будто этого не было, да? Как тебя зовут?
4: Алло, здравствуйте.
3: Да, привет, как тебя зовут?
4: Надежда.
1: Надежда.
0: Мой компас земной.
4: Это же моя любимая песня.
3: Ты же для этого же позвонила, правильно? Просто послушать.
4: Да.
0: Ну все, тогда давай.
1: Ксюш, давай, ты выходи из студии.
3: Ты уходи, Надежда остается, пока так, да. Там потом поменяемся. Потом ты тоже будешь рифмовать, но для начала мы сделаем это с Надеждой.
1: Да.
3: Как это классно звучит, особенно в пятничку. Итак, я тебе слово, ты мне, Надь, рифму. Готова к такому? Надежда? Надежда, нет!
1: Ну вот видите, не только меня боятся, еще и Сенька тоже.
3: Эх, ну что ж, рифмовать боятся, видимо, у нас люди. Звоните, проверяйте, чтобы у вас со связью все было очень хорошо. Какой-то сюрприз для Ксюши готовим, получается.
1: А может, она поверила в то, что Ксюша сказала, ну все, тогда давай. Действительно сбросилась с линии.
3: А может быть, они сейчас где-то вместе там, представляешь? Общаются, тусуются, да.
1: Ну вряд ли. 700-104, давайте скорее набирайте нас, ребятки. Время не ждет. Оно как вода, оно течет.
3: Какая разоль. Мешайте Тимону рифмовать, рифмуйте сами. Привет.
4: Привет.
1: Надежда?
4: Нет.
1: А как тебя зовут?
4: Полина.
1: Полина или Алина?
4: П.
3: Полина.
1: Полина.
3: Все, разобрались.
1: Что ты сделала с Надеждой?
3: Так я с Надеждой вам позвонила. С Надеждой выиграть. Вот. Ничего не делала. Так, ты готова рифмовать, скажи?
1: Что, и она
3: Полина,
1: попала?
3: Прием, Полина.
1: О, ну мы не поиграем сегодня.
3: Ну
1: короче,
3: что происходит у нас с линиями вообще сегодня?
1: Давай
3: просто
1: я буду
3: безумие
1: рифмовать, а Ксюша потом придет и порифмует на мои рифмы. Только ей мы не скажем.
3: Ну давай. А подожди, приз-то кто раз заберет? Такой умный.
1: Никто, просто оставим. Ну типа, просто оставим кому-нибудь.
3: Ребят, давайте 3-2-1. Если никто не звонит, то мы так делаем.
1: Да, давай так сделаем. Я специально всех отговариваю.
3: Ну у нас есть, слушай, но они хотят призы.
1: Ну давай попробуем, доброе утро.
3: Привет.
1: Это игра сама.
3: Не, ну это судьба. Все, ладно, да, мы сделали, что могли для вас. Теперь давай с тобой. Итак.
1: Так, играет Тимон.
3: Играет Тимон, да. Без подарков, я напомню, без всяких. Ни в коем случае ничего ему не выдадим.
1: За респект.
3: Не переживайте.
1: За респект.
3: Итак, первое слово для тебя. Барс.
1: Барс. Акбарс.
3: Можно? Можно, конечно.
1: Круто.
3: Нос.
1: Нос. Засос.
3: Магнит.
1: Подожди, я еще и записываю.
3: А ты пишешь, да, я просто понял, что я тоже не веду протокол. Магнит, давай.
1: Магнит. Сплит.
3: Ложка.
1: Сейчас, подожди, сплит допишу. Я не такой быстрый. Ложка.
3: Пиши сплит.
1: Ложка. Поварешка.
3: И фараон.
1: Фараон.
3: А, ты поварешку пишешь. Извини, что я так быстро, да, там сложное слово.
1: Пантеон.
3: Пантеон. Ничего себе, ты где его взял вообще? Интересно. Ксюш, возвращайся к нам. Тебя ждет что-то удивительное. Давай даже это будет сюрпризом для тебя.
0: Долго. Чего
3: ты готова
0: так долго
3: порифмовать? Ну, трудно было. Пришлось вот вторую и третью даже минуту включать.
0: Ну, давайте.
3: Давай, покажи класс. Покажи, как это делается.
0: Поехали, давай.
3: Итак, барс.
0: Акбарс.
1: Акбарс.
3: Нос. Акбарс. Нос.
0: Курнос.
3: Магнит.
0: Дефицит.
3: Ложка.
0: Ножка.
3: Фараон.
0: Камертон.
1: Камертон.
3: Красиво.
1: Хорошо.
0: Благодарю.
3: Останавливаемся.
1: А давайте-ка проверим с последнего до первого слова. Так вот.
3: Ну, давай.
1: Наоборот делаем. Фараон, пантеон и камертон.
0: Ух ты, красивая.
1: Красивая, да. Ложка, поварешка и ножка. Магнит, сплит и дефицит. Нос, курнос и засос. Я не знаю, почему я интонацию поменял. Засос. Так, ну и барс. Акбарс и Акбарс!
0: Акбарс!
3: Ну, это хоть где-то Акбарс победил, да?
0: У нас совпал Акбарс с вами, вы рады?
3: Причем знаешь, с кем у тебя совпал Акбарс? С Тимоном, потому что мы принимали трех слушателей.
1: Да я рифовал,
3: У всех не работает телефон сегодня, поэтому ни в коем случае никаких подарков тебе. Это точно за такое.
0: Нет, это мы переиграем обязательно в понедельник.
3: Все, для вас остается набор автохимии и косметики для автомобиля «Лавр». Это выбор миллионов водителей. А у них новая линейка, кстати, аэрозольная бытовая химия «Лавр», создана для активных людей, которые устали от множества неэффективных средств. Продукция «Лавр» для очистки плит, стекол, мягкой мебели с легкостью справится даже с самыми трудными задачами по дому. Аэрозольная магия для идеальной чистоты. Покупайте на маркетплейсах. ООО «Торговый дом Лавр».

0: Призы, призы, призы, призончики. Приходите
1: подарки,
0: к нам.
1: Подарки, подарончики.
0: Подарончики, mm-hmm. Да.
2: Сертификатики. Вот что у нас есть в Карагай-бане все это. Современные общественные бани в Челябинске. Сердце комплекса 50-тонная печь. Ее топят всю ночь, чтобы каждый визит вы получали бесподобный пар, который расслабляет тело и освобождает голову. Каждый час аромапарение с травами, а продолжить отдых можно в спа и ресторане с продуманным меню. Карагай-бани. Пространство правильного отдыха. Комсомольский 92, строение 1. ООО «Бани Челябинск».
1: Ребятки, нам пора убегать в эти выходные. Представляете, нам вначале нужно назвать имя победителя!
0: Виктория Мацулевич!
1: Вика, поздравляем!
0: Поздравляем. Она, кстати, работает в Челяб.
1: Good. Понятно. Тимон.
0: Сеня.
2: Ксюша.
1: Тимон, еще раз.
0: Сеня.
2: Ксюша.
1: Да. Тимон.
0: Сеня.
2: Ксюша.
1: Вот этим составом вернемся все втроем. По три раза не повторяем. А в понедельник 7.00. Запомните, 104 FM. Мы вернемся, чтобы бодрить, веселить и, конечно же, радовать. Ну а на сегодня все. Мы убегаем, а вам желаем
3: хороших выходных!
2: Новости. В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. На Южном Урале прогнозируют наивысшую пожарную опасность из-за жары. И 10 тысяч детей в регионе бесплатно отдохнут в лагерях и санаториях. На Южный Урал снова приходит жара, и местами с 22 по 25 мая ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Это пятый класс горимости леса по региональной шкале, сообщили в гидрометцентре. С 23 по 25 число на большей территории региона прогнозируют предпоследний четвертый класс горимости. Это высокая пожарная опасность. По данным синоптиков, жителей снова ждет летний зной. Сегодня воздух прогреется до 27 градусов, в выходные до 30-31. Осадков до конца недели по Челябинской области не обещают. Ранее сообщалось, что пик ландшафтных и лесных пожаров в регионе пройден. По поручению губернатора усилена работа патрулей для мониторинга территорий. На Южном Урале стартует большая оздоровительная кампания. Свыше 10 тысяч ребят смогут бесплатно отдохнуть в загородных лагерях, санаториях и учреждениях социальной защиты. На эти цели правительство региона направило свыше четверти миллиарда рублей, сообщает Минсоц области. Приоритетное право на бесплатные путевки у детей-участников СВО. Программа касается также школьников из малоимущих семей, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Первые заезды уже начались. Накануне санаторий Синегорье в Миассе принял 170 школьников. Для оформления путевок нужно подать заявление на портале госуслуги. Всего министерство закупит около 5000 путевок. И последнее. Челябинская область вошла в число лидеров по количеству победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников. В текущем учебном году это 64 ученика, которые отличились в финальном этапе. А всего уже более 140 учеников прошли в заключительный тур, рассказал губернатор Алексей Текстер. За каждым таким успехом стоят не только знания, но и желание расти, а также поддержка учителей и родителей, отметил глава региона. По его словам, эти ребята станут теми, кто будет создавать новые технологии, развивать Южный Урал и всю страну. Текслер поздравил победителей и призеров Олимпиады, пожелал сохранять такой же настрой и заверил, что власти продолжат поддерживать таланты. И далее в выпуске о погоде.
4: Погода.
2: В Челябинске в эти минуты плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале малооблачно, без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Карталах и Златоусте плюс 22, в Магнитогорске, Троицке, Сатке и Миассе плюс 23 градуса. Южноуральские, Озерские, Снежинские, Кыштыми и Челябинские до 24 тепла.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске рэпер Текила узнал пол ребенка с помощью напитка. По мотивам песни группы Айола создали коллекцию одежды, а Прохор Шаляпин хранит дома янтарных слонов для привлечения денег. Рэпер Текила и его супруга Мария несколько месяцев назад порадовали фанатов отличной новостью. Они признались, что ждут второго ребенка. Вчера молодые родители наконец-то рассекретили его пол. Супруги решили обойтись без модных пышных вечеринок с кучей гостей. Вместо этого они устроили романтическое свидание в ресторане. Возлюбленные попросили официанта принести напиток определенного цвета. Работник заведения вынес парочке коробку с синим коктейлем. У них родится мальчик. В Башкирии создали коллекцию костюмов, вдохновленную эпосом «Урал Батыр» и самой популярной песней группы «Айола» «Хумай». Наряды сшили воспитанницы Ишимбайского специального учебно-воспитательного учреждения. Одежды мастерицы выполнили с использованием старинной техники войлоковаляния. А еще в каждом костюме добавили традиционные элементы – орнаменты, вышивку из бисера и монет, оборки и манжеты. Коллекцию готовятся представить на международном уровне недели моды в Санкт-Петербурге, которая пройдет в ноябре. Прохор Шаляпин хранит дома янтарных слонов-талисманов из Калининграда для привлечения денег. По его словам, у них обязательно должен быть поднят хоботок, а также они должны быть развернуты к солнцу. Шаляпин добавил, что для него денежные приметы неизменны. В их числе греметь мелочью в новолуние и гладить брюшко фигурки в виде жабы. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на «Труда-22».
3: Только у нас автомобили 2023-2024 года выпуска в наличии.
4: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на «Труда». Да-да-да, да-да-да, «Лада» на «Труда».
5: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баден-смена вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баден-смена. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78. Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп», Екатеринбург. ОГРН 116 965 802 70 65.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
1: Настоящая уверенность BMW – это когда вы спокойны за автомобиль даже после окончания гарантии. М-сервис предлагает программу дополнительной защиты для вашего BMW. Она покрывает основные узлы и агрегаты автомобиля и помогает избежать непредвиденных расходов. Ремонт у официального дилера с использованием оригинальных запасных частей. Узнайте подробные условия программы у консультантов сервиса. Страховые услуги оказывает СПАО «Ингострах». ИНН 77-05-04-21-79.
2: В Челябинске в эти минуты плюс 18. По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале малооблачно, без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Карталах и Златоусте плюс 22. В Магнитогорске, Троицке, Сатке и Миассе плюс 23 градуса. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске до 24 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Порывистый северо-западный ветер. Ночью 7-12 градусов, выше 0. Днем воскресенье плюс 25-30.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: А может, на все выходные в деревню?
5: Уже вызываю Максим! Доступные поездки в пригород и по межгороду в приложении «Максим». Цены низкие, проверь! Скачай приложение «Максим».
6: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Деловой квартал представляет «Бизнес-резиденция». Масштабное летнее мероприятие для челябинского бизнес-сообщества. 30 июля на территории Смолино Парк. Отдых и деловые знакомства в неформальной обстановке. Стань партнером. Подробности по телефону 274-40-60 и начал.дк.ру 0+.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.

транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Челябинске 11 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске полиция раскрыла аферу с инвалидами на 1 миллиард рублей. И в Челябинске началось строительство дороги в микрорайоне Парковой. В Челябинской области раскрыли преступную схему с вовлечением людей с ограниченными возможностями. Аферисты искали инвалидов, делали им фиктивные документы о самостоятельной покупке технических средств реабилитации, а затем получали по ним компенсации из соцфонда. Деньги они присваивали себе. Как сообщает пресс-служба МВД, только установленный ущерб составил 60 миллионов рублей. Всего же объем хищений оценивают в 1 миллиард. Возбуждено 29 уголовных дел о мошенничестве и еще одно об организации преступного сообщества. Их фигурантами стали 55 человек. В Челябинске началось строительство дороги на улице Клайна в микрорайоне Парковой. Накануне площадку посетил мэр Алексей Ложкин, пишет портал chelkp.ru. Напомню, вопрос о новой дороге долго не двигался с мертвой точки из-за земельных споров. В конце прошлого года собственник участка бесплатно передал его городу. Территорию сразу включили в нацпроект и выделили более 43 миллионов из федерального бюджета. Подрядчик приступил к работам. На улице Клайна появится полноценная дорога с обустроенными тротуарами, газонами, освещением и ливневками. Ожидается, что работы завершат уже в этом году. А на пешеходной Кировке теперь можно не только подышать свежим воздухом, но и посмотреть, как этот самый воздух становился чище. Здесь открылась выставка, где отражены важные шаги промышленности к снижению вреда природе, пишет информагентство «Первое областное». Возле каменного пояса разместили 29 стендов. Они рассказывают о работе 6 крупных предприятий, которые в последние годы вели активную работу по модернизации своих производств. Вместе с закрытием свалок это позволило за 9 лет снизить количество выбросов в атмосферу. В Челябинске они упали почти вдвое, в Магнитогорске – на 23%. И далее выпуски о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале малооблачно, без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Карталах и Златоусте плюс 22, в Магнитогорске, Троицке, Сатке и Миассе плюс 23 градуса. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске до 24 тепла.
0: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Если нужна «Лада», то только на Труда.
1: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 20. По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале малооблачно, без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Карталах и Златоусте плюс 22. В Магнитогорске, Троицке, Сатке и Миассе плюс 23 градуса. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске до 24 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Порывистый северо-западный ветер. Ночью 7-12 градусов, выше 0. Днем воскресенья плюс 25-30.

0: В «Находке» за два товара платишь, а три забираешь. С 18 по 31 мая купите две упаковки сосисок с молоком «Дым Дымыч» по 109 рублей 99 копеек за 400 граммов и заберите третью в подарок. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
1: Покупайте выгодно в «Светофоре». Колбаса краковская всего 339 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует до 31 мая.
2: Та-та-та-таврия. Телефон рекламной службы 72-39-03.
3: Ты живешь, будто не будет завтра, но запомни.

0: Гороскоп.
1: Спонсор программы ООО «Уралбестселект». Новый официальный дилер «Хавейл» в Челябинске.
2: Раз, два, три. Поехали! Только до конца мая большая распродажа в салоне «Хавейл Июль». Раз. Скидка до 200 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. ОСАГО и каска в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Спешите, такого больше не будет. Акция до конца мая этого года.
3: Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, дайте волю своему творческому порыву. Положение планет наделяет вас особенной силой. Тельцы. День располагает к самоанализу и размышлениям о будущем. Проведите время в спокойной обстановке. Близнецы. Это время создано для новых знакомств. Доверьтесь потоку общения и расширяйте кругозор. Раки. Вам необходимо сосредоточиться на заботе о себе и близких. Окружите себя уютом и теплом. Львы. Возможно, вас попросят принять важное решение или взять на себя ответственность. Смело ведите за собой. Девы. Приложите усилия к решению накопившихся дел, и вы почувствуете облегчение. Осталось совсем чуть-чуть. Весы. День может принести приятные события в личной жизни. Встречи и разговоры с близкими дадут вам силы и вдохновение. Скорпионы. Вас ожидают новые возможности для самореализации. Не упустите шанс показать свои сильные стороны. Стрельцы. Найдите способы вдохновиться свежими идеями. Стремитесь к новым знаниям и опыту. Козероги. Ваш труд и терпение начинают приносить результаты. Чувствуете? Продолжайте работать над своими целями. Водолеи. Позвольте себе мечтать и экспериментировать. Так вы увидите новые перспективы. Иначе никак. Рыбы. Найдите время для спокойствия и восстановления. Впереди много важных событий. Наберите сил.
2: Реклама на радио «Континенталь».
4: Нет ничего восхитительного в бедности.

0: мудрости. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
1: Подробности по телефону 8 800 707 98 48.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия. Ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210 50 50. Не оферта. ООО «СЗ Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210 50 50.
4: С «Инвитро» на дому можно выполнить анализы, УЗИ, ЭКГ, получить консультацию врача. Специалисты «Инвитро» приедут за 1 рубль при заказе на сумму от 2490 рублей. Подробности на сайте invitro.ru.
5: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
6: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка «Шапито Орион» у концертного зала «Таганай» станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirk-orion.rf 0+.
7: ИП 0, Лилия Александровна. ОГРН ИП 319-911-221-447.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 12 часов. Новости. Спонсор выпуска ООО «Регинес».
1: Взгляните на город сквозь призму технологии нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске «Регинес», братьев Кашириных, 141.
2: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. Под Златоустом разбился автобус с баскетболистами из Перми. И южноуральские школы в этом году закончат 55 тысяч выпускников. В микроавтобусе, который этим утром разбился в лобовой аварии под Златоустом, ехали баскетболисты из Перми. Команда «Бионорд Про» возвращалась из Магнитогорска, где одержала победу в чемпионате по баскетболу 3-3, пишет портал 74.ru. Авария произошла сегодня рано утром. По предварительным данным, водитель микроавтобуса «Мерседес» выехал на встречную полосу и врезался в грузовую «Газель». Мужчина за рулем микроавтобуса погиб на месте. Медики оказали помощь трем пассажирам «Мерседес» и двум людям из «Газели». В пресс-службе баскетбольного клуба уточнили, что оператор команды получил перелом ребер. Его прооперировали в Златоусте. Игроки отделались ушибами и ссадинами. Сегодня они отправятся домой на поезде. К другим темам. В школах Челябинской области стартовали торжественные мероприятия, посвященные окончанию учебного года. Последний звонок в этом году прозвучит более чем для 55 тысяч южноуральских ребят, рассказали в региональном Минобре. 45 тысяч из них закончат 9 класс, а 14 тысяч – 11. Всего торжества охватит более 850 школ. Министерство просвещения России рекомендовало проводить последние звонки во вторник, 26 мая, а выпускные вечера – 27 июня. При этом окончательное решение о дате мероприятия остается за конкретной школой. И еще об одном событии. В Челябинске впервые пройдет массовый арестовский пленэр. Творческое событие приурочено ко дню рождения талантливого педагога Николая Арестова, именем которого названа художественная школа в Челябинске. Сегодня на пешеходной части улицы Кирова и набережной реки Миасс соберутся около 500 детей, которые изучают живопись, архитектуру и декоративно-прикладное искусство. К ним присоединятся студенты Южноуральского института искусств и Международного института дизайна и сервиса. Поучаствовать могут и все желающие. Начало пленэра в 14.00. И далее выпуски о погоде.
1: Погода.
2: В Челябинске в эти минуты плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале малооблачно, без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Карталах и Златоусте плюс 22. В Магнитогорске, Троицке, Сатке и Миассе плюс 23 градуса. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске до 24 тепла.

0: добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Сбитые новости.
3: Туры по области давай умножим. Еще построим центр падла и сквоша. Уже в полной музыкальной готовности. Ловите в эфире сбитые новости.
0: Сбитые новости.
3: Спортивные новости у вас и гороша. У нас построят центр падла и сквоша. Глаза блестящие, руки бьющие. На стадионе имени Колющенко. 95 лямов держите щедро. Нам нужно больше 1000 квадратных метров. Кто не поднимался, никогда не падал. Забыли мы.

0: посетим Челябинск, Троицк, Магнитку и Аркаим.
1: Сбитые новости.
0: А давайте еще насыплю новостей. Дороги оценить по

0: выпускной, а Крис Янг едет на парижский полумарафон. Это были новости и на битах Тимон.
1: Сбитые новости.

0: Обрадуй жену, детей и котов. В мае ваш дом к переезду готов. Жилой квартал 4 Ленина. Выдача ключей от последнего дома уже в мае этого года. Последняя возможность приобрести квартиру в готовом доме с закрытой территорией, кладовыми и парковкой от застройщика. Специализированный застройщик «Голос Ленина 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Распродажа, фейерверк подарков.
2: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, Теннет, Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто».
2: «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале малооблачно, без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Карталах и Златоусте плюс 22. В Магнитогорске, Троицке, Сатке и Миассе плюс 23 градуса. Южноуральские, Озерские, Снежинские, Кыштыми и Челябинские до 24 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Порывистый северо-западный ветер. Ночью 7-12 градусов, выше 0. Днем воскресенье плюс 25-30.
0: Реклама на радио «Континенталь».
4: Врачи заботятся о нашем здоровье. Учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье. Жилой квартал «Краснополье». И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтов. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акции действуют на ограниченный ассортимент до 01.07.2026 года, пока квартиры есть в наличии.
5: В «Находке» за два товара платишь, а три забираешь. С 18 по 31 мая купите два лимонада «Кола Классик» «Бочкари» по 49 рублей 99 копеек за 1,9 литра и заберите третий в подарок. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
6: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Покупайте выгодно в «Светофоре». Мясо, томленое с говядиной, всего 145 рублей. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 31 мая.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
1: О, Rich Family, Новосибирск, ОГРН, 110-547-605-1196.
2: Опять эти старые кроссовки. Они почти разговаривают со мной. Хозяин, пора на пенсию.
3: Фиесте как раз спортивный май. Скидки на кроссовки, спортивную одежду и на товары для активного отдыха до 70%.
2: Значит, идем за новыми кроссовками. Еще и костюм выберем.
4: ТЦ «Фиеста». Улица Молодогвардейцев, 7.
5: Деловой квартал представляет. Бизнес-резиденция. Масштабное летнее мероприятие для челябинского бизнес-сообщества. 30 июля. На территории Смолино парк. Отдых и деловые знакомства в неформальной обстановке. Стань партнером. Подробности по телефону 274-40-60 и начал.дк.ру 0+.
6: Добрый день, меня зовут Панков Юрий Евгеньевич. Я стоматолог-ортопед клиники WellDent. Для меня улыбка – это любовь, которую видят все. Она притягивает, вдохновляет и делает мир ярче. WellDent, мы знаем, как сохранить вашу улыбку здоровой и красивой. Более 25 лет мы заботимся о наших пациентах, используем передовые технологии, современные материалы и индивидуальный подход. Все, чтобы ваша улыбка сияла. А о здоровье ваших зубов позаботится WellDent.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Индустрия кино изменилась навсегда. ТРЦ «Медь», «Континент Синема», «Город Карабаш», премьера которой нет аналогов. Впервые в России мы заменили экран на сверхсовременную светодиодную LED-панель. Максимум яркости и глубины в каждом пикселе. Чистейший и мощнейший звук. Вы не просто смотрите фильм, а становитесь его участником, эмоционально проживая каждый момент. Ждем всех! «Континент Синема», «Карабаш» – ваш личный космос в индустрии кинотехнологий. Билеты на кассах кинотеатра.
9: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмена вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмена. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78.
10: Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп», Екатеринбург. ОГРН 116 965 802 70 65.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

А теперь к новостям автобизнеса. В «Планете Авто» яркий, стильный, инновационный смарт-кроссовер «Jetour Dashing» всего за 2 миллиона 159 тысяч рублей. «Jetour Dashing» – ваша территория комфорта. «Планета Авто», Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82.

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до

0: Женя. В Челябинске 13 часов.
1: Новости. В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Челябинске из-за полумарафона перекроют университетскую набережную. И южноуральцы сдали в банке 4 тонны монет. В Челябинске завтра полностью перекроют движение по университетской набережной. Это связано с проведением всероссийского полумарафона «Забег.рф». Ограничения будут действовать с 6 утра до 16.00. Движение полностью закроют на участке университетской набережной от улицы Северокрымской до Чичерина. Помимо машин, это коснется и нескольких автобусных маршрутов. 26-й направят через улицы Молодогвардейцев, братьев Кашириных, Чичерина, Академика Королева и далее через Шершни до Агро-университета. Автобус номер 51 поедет по Кашириных и Чичерина с разворотом перед университетской набережной, а 214-й будет ходить от поселка Прудный до улицы Молодогвардейцев. В рамках акции «Монетная неделя» южноуральцы сдали в банке мелочь на сумму 4,5 миллиона рублей, а общий вес монет превысил 4 тонны, сообщили в пресс-службе Челябинского филиала Банка России. Более трети составили монеты номиналом в 10 рублей. На втором и третьем местах монеты номиналом в 1 и 5 рублей. На них пришлось по пятой части от общего количества. Акция традиционно проводится по всей стране. Всего в оборот удалось вернуть около 55 миллионов монет, на общую сумму более 250 миллионов рублей. Организаторы напомнили, что возврат монет помогает не тратиться на чеканку новых денег. И последнее. В Челябинске запустили новую экскурсию, путь которой тянется от ТРК «Родник» через парк Гагарина, проспект Ленина и доходит до ТРК «Горки». Причем проект объединяет пешую прогулку и аудиогид, пишет информагентство «Первое областное». Возрастное ограничение экскурсии 12+. Она посвящена городскому пространству, привычным маршрутам и новому взгляду на знакомую среду через аудиоформат. Рассказали в кофейне, где и придумали экскурсию. Начать ее можно, отсканировав QR-код на стаканчике. Среди точек, которые встречаются на пути, к примеру, зоопарк, детская железная дорога, урочище Монахи, памятник Курчатову, храм Александра Невского, публичная библиотека и Сталинки на проспекте Ленина. И далее в выпуске о погоде.

0: стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5 в Reginos. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. Бестселлер Amoda C5 вступает в новую эру вместе с тобой. Amoda C5 в Reginos. От 2 миллионов 349 тысяч рублей.
1: Обрадуй жену, детей и котов. В мае ваш дом к переезду готов. Жилой квартал 4 Ленина. Выдача ключей от последнего дома уже в мае этого года. Последняя возможность приобрести квартиру в готовом доме с закрытой территорией, кладовыми и парковкой от застройщика. Специализированный застройщик «Голос Ленина 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
1: Настоящая уверенность BMW – это когда вы спокойны за автомобиль даже после окончания гарантии. М-сервис предлагает программу дополнительной защиты для вашего BMW. Она покрывает основные узлы и агрегаты автомобиля и помогает избежать непредвиденных расходов. Ремонт у официального дилера с использованием оригинальных запасных частей. Узнайте подробные условия программы у консультантов сервиса. Страховые услуги оказывают СПАО «Ингострах». ИНН 77-05-04-21-79.
2: В Челябинске в эти минуты плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале малооблачно, без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Карталах и Златоусте плюс 22. В Магнитогорске, Троицке, Сатке и Миассе плюс 23 градуса. Южноуральские, Озерские, Снежинские, Кыштыми и Челябинские до 24 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Порывистый северо-западный ветер. Ночью 7-12 градусов, выше 0. Днем воскресенье плюс 25-30.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: Покупайте выгодно. Подарки на последний звонок в Светофоре. Орхидея Фаленопсис всего 999 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 31 мая.
5: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22.
6: Да-да-да, «Лада» на Труда.
5: Вместе уже 22 года. Челябинск, Труда 22.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
1: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
2: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка Шапито Орион у концертного зала Доганай станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirque-orion.rf 0+.
3: ИП Новик Лилия Александровна. ОГРН ИП 319-911-221-447.
4: Телефон рекламной службы 72-39-03.
5: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: старые кроссовки. Они почти разговаривают со мной. Хозяин, пора на пенсию.
1: Фиесте как раз спортивный май. Скидки на кроссовки, спортивную одежду и на товары для активного отдыха до 70%.
2: Значит, идем за новыми кроссовками. Еще и костюм выберем.
3: ТЦ «Фиеста». Улица Молодогвардейцев, 7.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 14 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: лесные пожары на Южном Урале прошли территорию в 300 гектаров, и в Копейске открыли долгожданный детский сад. В лесах Южного Урала с начала сезона произошло 63 пожара на общей площади свыше 300 гектаров, сообщает портал chltv.ru. 80% случаев происходит после сжигания сухой травы вблизи лесов, а также из-за непотушенных костров и брошенных окурков. По данным Главного управления лесами региона, пик весенних лесных пожаров пройден, при этом учитывая прогноз гидрометцентра, лето обещает быть жарким, поэтому ожидается сложный пожарный сезон. По региону работают более 100 видеокамер, с их помощью выявили 38% возгораний. Кроме того, провели 4000 профилактических рейдов. Виновников лесных пожаров могут оштрафовать на 60 тысяч рублей, должностных лиц на 110 тысяч, а с юридических могут взыскать до 2 миллионов рублей. В Копейске открылся важный социальный объект – детский сад номер 50. Это долгожданное событие для сотен семей, рассказал в своем телеграм-канале губернатор Алексей Текслер. Новое трехэтажное здание рассчитано на 14 групп и 350 малышей. Здесь продумано все – просторные игровые комнаты, музыкальные и спортивные залы, современный пищеблок с новейшим оборудованием. На улице прогулочные площадки с безопасными игровыми комплексами. Этот объект построен в рамках народной программы «Единой России», которая сформирована по реальным наказам жителей, и одним из главных запросов родителей была ликвидация очередей в детские сады. Эта задача в Копейске поэтапно решается, отметил глава региона. Завтра Челябинск примет большое спортивное событие – всероссийский полумарафон «Забег РФ», напоминает мэрия. В связи с этим с 6 часов утра до 16.00 закроют движение транспорта по Университетской набережной от Северокрымской до Чичерина. Автобусы номер 26, 51 и 214 изменят путь следования. Граждан просят учитывать корректировки и заранее планировать поездки. Что касается самих состязаний, подготовлены дистанции на 1, 5, 10 и 21 километр со стартом и финишем в парке Калининского района. В администрации отмечают, что в целом масштабный спортивный проект объединит все регионы России и еще 38 стран. В общей сложности на дистанции будут 250 тысяч человек, из них около 2 тысяч в Челябинске. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону малооблачно, без осадков. В Карталах и Златоусте плюс 22. В Магнитогорске, Троицке, Сатке и Миассе 23 градуса тепла. В Нижнеуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске до плюс 24.
0: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске рэпер Текила узнал пол ребенка с помощью напитка. По мотивам песни группы Айола создали коллекцию одежды, а Прохор Шаляпин хранит дома янтарных слонов для привлечения денег. Рэпер Текила и его супруга Мария несколько месяцев назад порадовали фанатов отличной новостью. Они признались, что ждут второго ребенка. Вчера молодые родители наконец-то рассекретили его пол. Супруги решили обойтись без модных пышных вечеринок с кучей гостей. Вместо этого они устроили романтическое свидание в ресторане. Возлюбленные попросили официанта принести напиток определенного цвета. Работник заведения вынес парочке коробку с синим коктейлем. У них родится мальчик. В Башкирии создали коллекцию костюмов, вдохновленную эпосом «Урал Батыр» и самой популярной песней группы «Айола» «Хумай». Наряды сшили воспитанницы Ишимбайского специального учебно-воспитательного учреждения. Одежды мастерицы выполнили с использованием старинной техники войлоковаляния. А еще в каждом костюме добавили традиционные элементы – орнаменты, вышивку из бисера и монет, оборки и манжеты. Коллекцию готовятся представить на международном уровне недели моды в Санкт-Петербурге, которая пройдет в ноябре. Прохор Шаляпин хранит дома янтарных слонов-талисманов из Калининграда для привлечения денег. По его словам, у них обязательно должен быть поднят хоботок, а также они должны быть развернуты к солнцу. Шаляпин добавил, что для него денежные приметы неизменны. В их числе греметь мелочью в новолуние и гладить брюшко фигурки в виде жабы. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Горный велосипед «Rush» 26 дюймов с оборудованием «Шимано». Всего за 9990 рублей. В «Rich Family». Количество товара ограничено.
3: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: «Голос дорог».
1: Приветствуем всех водителей и пешеходов. В эфире программа «Голос дорог» на радио «Континенталь». На Южном Урале в весенне-летний период традиционно особое внимание уделяется безопасности детей на дорогах в связи с летними каникулами, и главным образом об этом сегодня и поговорим. С нами в студии начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения Управления госавтоинспекции Челябинской области Ирина Аркадьева. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Итак, весной и летом приходит лучшая погода. В году и для сотрудников госавтоинспекции наступает пора особой работы, связанной с заботой о подрастающем поколении. Как всегда, в регионе организуют профилактическую акцию «Внимание, дети!». Расскажите, пожалуйста, в какие сроки она проходит и что в себя включает.
2: Традиционно перед началом летних каникул сотрудники госавтоинспекции уделяют очень усиленное внимание детям. Особенно проводится очень много различных мероприятий в образовательных организациях. С 18 мая по 8 июня этого года, да, то есть будет проводиться у нас на территории всей области акция «Внимание, дети!». Кроме этого, у нас есть еще и другие акции, которые тоже перекликаются. Будем проводить очень много рейдовых мероприятий по пешеходам, также по детям-пассажирам, привлекать различные общественные организации для того, чтобы они помогли нам разъяснить детям правила движения, напомнить о том, что летом все-таки нужно быть осторожным на дороге, да, если они предоставлены летом, все-таки дети у нас по большей части сами себе. Не все, к сожалению, уезжают в детские оздоровительные лагеря. И, соответственно, нужно правильно вести себя и во дворе, и на улице. Рассказывать будем обо всем.
1: В образовательных организациях тоже будут проводиться, да, мероприятия разные?
2: Безусловно, в первую очередь это образовательные организации. Сотрудники госавтоинспекции будут приходить к детям, проводить беседы, рассказывать об особенностях поведения на дороге именно в летний период. Также будут рассказывать детям о правилах дорожного движения для средств индивидуальной мобильности, о том, как передвигаться на велосипедах, потому что сейчас, летом, все у нас ребята предпочитают управлять различным двухколесным транспортом. Ну и не секрет, конечно, что многие дети, к сожалению, пока что еще выбирают небезопасные двухколесные транспортные средства, такие как мототранспорт, питбайки, скутеры, электросамокаты. То есть здесь будет вестись очень плодотворная работа именно
1: на тему,
2: да, такой вот профилактики.
1: Какое-то будет внимание уделяться пешеходным переходам, особо аварийным, вот где происходит ДТП?
2: Безусловно, мы сейчас проанализировали, где у нас больше всего зарегистрировано было дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних пешеходов. И именно этим пешеходным переходам будет уделено внимание. Будет проводиться рейдовое мероприятие, причем что это рейдовое мероприятие будет единый день, да, то есть на территории всей области сотрудники госавтоинспекции будут нести службу на таких пешеходных переходах. Конечно же, водителям следует здесь напомнить о том, что пешеходы на пешеходном переходе имеют преимущество, и их нужно пропускать. Если вы не пропустили пешехода, соответственно, будете привлечены к административной ответственности по статье 12.18 Кодекса об административных правонарушениях.
1: Грядет Международный день защиты детей, и какие-то акции именно к этой дате приурочены будут?
2: Конечно. А традиционно мы также выходим в парки, скверы, и для детей делаем различные интерактивные площадки, с помощью которых легко повторить либо изучить правила дорожного движения. Будет акцент и на правилах пересечения проезжей части, также, опять же, и для велосипедистов, и для пешеходов.
1: А когда планируется второй этап операции «Внимание, дети?», потому что первый 8 июня заканчивается?
2: А второй этап будет проходить уже в конце летних каникул, перед наступлением учебного года. Опять же, все дети массово пойдут в школу, и здесь уже снова придется им напоминать правила дорожного движения, чтобы не произошло какой-то беды.
1: Давайте обратимся все-таки к родителям. Есть всегда смысл напомнить, что нужно делать, чтобы защитить своих детей.
2: Ну, прежде всего, им разъяснить правила пересечения проезжей части для того, чтобы дети не перебегали бездумно. То есть они должны прежде всего остановиться перед проезжей частью, посмотреть по сторонам и переходить, уже убедившись в собственной безопасности. Конечно же, на пешеходном переходе, регулируемом или нерегулируемом, все равно необходимо смотреть по сторонам. Самим родителям я бы хотела сказать о том, что многие у нас за рулем, многие водители, и следует помнить о том, что при перевозке детей нужно быть тоже крайне осторожными, соблюдать скоростной режим, выбирать только безопасную скорость, пристегиваться самим, пристегивать своих детей, использовать специальные детские удерживающие устройства, соблюдать дистанцию и боковой интервал. Это тоже очень важно. Ну и помнить о правилах проезда перекрестков, да, то есть там, где нужно предоставить преимущество кому-то другому, естественно, его предоставить. И очень опасный маневр – это выезд на полосу встречного движения. То есть, если у вас в машине ребенок, лучше не рискуйте.
1: Дорогие друзья, это программа «Голос дорог» на радио «Континенталь». Говорим о безопасности детей на дорогах. С нами в студии начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения Управления госавтоинспекции Челябинской области Ирина Аркадьева. Вернемся через пару минут. Есть еще немало интересного.
0: «Голос дорог». Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону малооблачно, без осадков. В Карталах и Златоусте плюс 22. В Магнитогорске, Троицке, Осадке и Миассе 23 градуса тепла. В Дежнуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске до плюс 24. Предстоящую ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 6-11 градусов, выше 0, днем в субботу плюс 25-30.

0: «Голос дорог».
1: Дорогие друзья, это программа «Голос дорог» на радио «Континенталь». Мы уже поговорили о безопасности несовершеннолетних. Сейчас поднимем немножко возрастную планку. Более старшего возраста у нас есть участники дорожного движения. Что планируется для них?
2: Для молодых людей в возрасте от 15 до 25 лет. А в этом году мы проводим информационно-пропагандистскую акцию. Называется она «Двигай по правилам». Вот почему именно этот возраст? Потому что именно в этом возрасте молодежь, она очень активно использует, опять-таки, двухколесные транспортные средства. И средства индивидуальной мобильности, и мотоциклы различные, мопеды, квадроциклы, все что угодно. Ну и, кроме того, получают еще и водительские удостоверения категории Б, и молодые водители, да есть такая у нас категория, тоже нередко нарушают правила дорожного движения. Поэтому мы сейчас будем уделять внимание также и тем, кто немного постарше, да, то есть мы будем посещать техникумы, вузы, ну и не обойдем тех, кто уже окончил учебные заведения, конечно же, опять же, в различных местах массового притяжения граждан будут проводиться различные информационно-пропагандистские акции, которые будут направлены именно на разъяснение правил дорожного движения для водителей. Водителей электросамокатов, водителей мопедов, мотоциклов и автомобилей. Будем рассказывать, где можно управлять, как управлять безопасно, как не нарушать правила дорожного движения и не попадать в дорожно-транспортные происшествия.
1: Акция «Двигай по правилам», она сейчас уже идет. По какое число она продлится?
2: До октября месяца. В конце октября завершим, то есть весь летний период будем посвящать именно этой проблеме.
1: Она пройдет и в учебных заведениях, наверняка в соцсетях что-то будет?
2: Конечно, в соцсетях у нас сейчас идет очень много работы, но это такая онлайн-работа, где мы записываем различные видеоролики, какую-то инфографику создаем, с помощью которой легко выучить действующие правила дорожного движения. То есть схематичное изображение, плюс какие-то слова из правил, выдержки из правил дорожного движения, они довольно-таки легко усваиваются молодыми людьми, поэтому для них выбрана немножко другая подача информации. Ну и будут предложены краш-курсы, то есть такое мероприятие, где для студентов показывается довольно-таки шок-контент серьезный и объясняется, почему нельзя так себя вести. То есть, соответственно, когда мы демонстрируем какие-то кадры определенного направления, задумываются взрослые.
1: Заставляют задуматься, да. Так или иначе, хоть взрослых, хоть и молодых людей. Давайте пригласим родителей и молодежь присоединиться к этой кампании.
2: Безусловно, давайте их пригласим. Поэтому мы хотим сказать, что изучайте правила дорожного движения, рассказывайте об этом всем. Пожалуйста, давайте, если только мы вместе будем заниматься и соблюдать правила дорожного движения, только так мы сможем избежать каких-то сложных дорожно-транспортных происшествий.
1: Ну что ж, мы поговорили о несовершеннолетних, о более молодом поколении. Сейчас обобщим в связи с летом. Что происходит летом? Часто отправляются семьями в отпуск, далеко едут люди на своих автомобилях. В летний период значительно больше такого происходит. И давайте напомним, есть ли в правилах пункт, кстати говоря, который запрещает управление транспортом в болезненном или утомленном состоянии водителя?
2: Да, конечно. У нас в правилах дорожного движения есть пункт 2.7. Обычно мы его применяем, когда мы выявляем водителей в нетрезвом состоянии. Но он также и говорит всем гражданам о том, что управлять транспортным средством в утомленном состоянии либо под воздействием каких-то лекарств тоже запрещено. Поэтому, уважаемые граждане, помните, отправляясь куда-то в далекое путешествие, нужно соблюдать тоже правила определенной безопасности. То есть, во-первых, не нужно нарушать режим труда и отдыха. Столько, сколько вы передвигаетесь на автомобиле за рулем, столько, по сути дела, вы должны отдыхать. То есть, если вы проехали 8 часов куда-то далеко, ну, на юг, допустим, едут граждане, то 8 часов вы должны поспать для того, чтобы полноценно восстановился организм, и вы могли передвигаться дальше. Не забывать, опять же, о тех же самых правилах, о которых я говорила, безопасности пассивной, не нарушать, не совершать какие-то резкие маневры, которые которые будут рискованными, как выезд на полосу встречного движения. Каждые 2 часа желательно делать остановку для того, чтобы размяться, сконцентрироваться, выпить кофе, взбодриться немного и только потом дальше отправляться в дорогу.
1: Может, какие-то рекомендации, что с собой обязательно брать в летний период на дорогу?
2: Конечно, мы всегда рекомендуем брать больше воды, потому что жарко, непредсказуемо может себя повести летняя погода, да, перегреться двигатель или еще что-то. Какие-то технические средства для этого необходимы. Аптечка должна быть с собой.
1: И, возможно, есть смысл еще заехать на сервис, проверить, все ли хорошо с машиной.
2: Конечно, машина должна быть абсолютно исправна.
1: Ну что ж, друзья, это была программа «Голос дорог» на радио «Континенталь». С нами в студии была начальник отдела пропаганды, безопасности дорожного движения Управления госавтоинспекции Челябинской области Ирина Аркадьева. Спасибо вам огромное и удачи в службе.
2: Спасибо, до свидания.
1: Дорогие друзья, исключительно положительных вам впечатлений от весенне-летнего отдыха. Берегите себя и своих детей. Будьте внимательны, отправляясь в дальнюю или близкую дорогу на личном автомобиле. Всем счастливо.
0: «Голос дорог».

0: Подрядчик делает свою работу и уходит. Партнер остается. Годовой контракт с FlexSites – это партнерство. Мы знаем ваш бизнес, растем вместе с вами. Сайт, реклама, поддержка. Без перерывов. FlexSites.rf.
1: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22.
2: Только у нас. Автомобили 2023-2024 года выпуска в наличии.
3: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: на радио «Континенталь».
1: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панораминвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 15 часов. Новости. Спонсор выпуска ООО «Регинес».
1: Взгляните на город сквозь призму технологии нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске «Регинес», братьев Кашириных, 141.
2: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: в Челябинске на 100 миллионов рублей сократили субсидии для частных загородных лагерей. И почти 23 тысячи супружеских пар в регионе получили знак отличия «Семейное счастье». В Челябинске власти сократили больше чем на 100 миллионов рублей сумму субсидий на отдых детей и их оздоровление. Если в 2025 году загородным частным лагерям направляли 142 миллиона, то в этом выделили 40 миллионов. Об этом сообщает портал 74.ру со ссылкой на комитет по делам образования. Кроме того, сокращено и число получателей средств. В прошлом году деньги перевели 19 местам отдыха, в этом году 15. Ранее в СМИ сообщалось, что челябинцев потребовали доплату в 5000 рублей за путевки в загородный лагерь за отмены субсидий. Схожая ситуация коснулась школьных лагерей, в которых отменили оплату питания из городского бюджета. На Южном Урале знаком отличия «Семейное счастье» наградили уже почти 23 тысячи супружеских пар, сообщает агентство новостей «Доступ». С 2024 года жителям области выплачивают денежное вознаграждение в размере от 50 до 150 тысяч рублей в зависимости от прожитых в браке лет. В общей сложности на эти цели из региональной казны направили свыше 1 миллиарда 300 миллионов рублей. Напомним, для получения знака отличия «Семейное счастье» необходимо обратиться в течение 12 месяцев со дня юбилея в органы социальной защиты. Речь идет о датах 50, 60 или 70 лет совместной жизни. Все детали о таком поощрении южноуральцев можно узнать в Министерстве социальных отношений региона. В Челябинском театре оперы и балета имени Глинки завершили большое обновление. Отреставрированы 14 колонн в фойе 2 и 3 этажей, сообщает пресс-служба учреждения культуры. Работы, уникальные для театра, продолжались 4 года при поддержке промышленной группы «Конор», которая входит в попечительский совет театра. В оперном выразили уверенность, что горожане по достоинству оценят обновление. За всю историю такой ремонт проводился впервые. С течением времени колонны утратили блеск, потемнели. После реставрации они снова обрели торжественный вид. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
2: В Челябинске в эти минуты плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону малооблачно, без осадков. В Карталах и Златоусте плюс 22. В Магнитогорске, Троицке, Сатке и Миассе 23 градуса тепла. В Нижнеуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске до плюс 24.

0: Куда в отпуск поедешь?
1: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
0: Это в Сочи?
1: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, Теннет, Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто».
3: «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
4: В Челябинске в эти минуты плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону малооблачно, без осадков. В Карталах и Златоусте плюс 22. В Магнитогорске, Троицке, Сатке и Миассе 23 градуса тепла. В Нижнеуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске до плюс 24. Предстоящие ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 6-11 градусов, выше 0, днем в субботу плюс 25-30.

0: Фарфоре. Свинина на кости всего 199 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет.
1: А может, на все выходные в деревню?
2: Уже вызываю Максим! Доступные поездки в пригород и по межгороду в приложении «Максим». Цены низкие, проверь! Скачай приложение «Максим».
3: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
4: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка Шапито Орион у концертного зала Доганай станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirque-orion.rf 0+.
5: ИП 0, Лилия Александровна, ОГРН, ИП 319-911-221-447.
6: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Гороскоп.
1: Спонсор программы ООО «Уралбестселект». Новый официальный дилер «Хавейл» в Челябинске.
2: Раз, два, три. Поехали! Только до конца мая большая распродажа в салоне «Хавейл Июль». Раз. Скидка до 200 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. ОСАГО и КАСКО в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Спешите. Такого больше не будет. Акция до конца мая этого года.
3: Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, дайте волю своему творческому порыву. Положение планет наделяет вас особенной силой. Тельцы. День располагает к самоанализу и размышлениям о будущем. Проведите время в спокойной обстановке. Близнецы. Это время создано для новых знакомств. Доверьтесь потоку общения и расширяйте кругозор. Раки. Вам необходимо сосредоточиться на заботе о себе и близких. Окружите себя уютом и теплом. Львы. Возможно, вас попросят принять важное решение или взять на себя ответственность. Смело ведите за собой. Девы. Приложите усилия к решению накопившихся дел, и вы почувствуете облегчение. Осталось совсем чуть-чуть. Весы. День может принести приятные события в личной жизни. Встречи и разговоры с близкими дадут вам силы и вдохновение.

Скорпионы, вас ожидают новые возможности для самореализации. Не упустите шанс показать свои сильные стороны. Стрельцы, найдите способы вдохновиться свежими идеями. Стремитесь к новым знаниям и опыту. Козероги, ваш труд и терпение начинают приносить результаты. Чувствуете? Продолжайте работать над своими целями. Водолеи, позвольте себе мечтать и экспериментировать. Так вы увидите новые перспективы, иначе никак. Рыбы, найдите время для спокойствия и восстановления. Впереди много важных событий, наберите сил.

0: Знаешь, ты вообще все не так понял. Мы с ним просто друзья. Я не понимаю, почему я постоянно виновата и постоянно оправдываюсь перед тобой. Может, это дело в тебе, а не во мне?
1: Стоп.

0: Челябинске 16 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске в Челябинскую область возвращается аномальная жара. И в столице региона пройдет большой праздник славянской письменности и культуры. В эти выходные на Южный Урал вернется жара. Гидрометцентр региона обещает в дневные часы от 25 до 31 градуса. Ночью термометры покажут 8-13 выше 0. В отдельных районах в субботу возможны кратковременные дожди и грозы. В воскресенье будет преимущественно без осадков. Синоптики напоминают, что по 25 мая в отдельных районах сохранится наивысшая чрезвычайная пожарная опасность в лесах. Ранее сообщалось, что по области произошло уже более 60 лесных пожаров на общей площади свыше 300 гектаров. Жители региона призывают соблюдать меры безопасности, виновников возгораний ждут крупные штрафы. В Челябинске отремонтируют дороги рядом с несколькими образовательными учреждениями. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтуртранса. Работы организуют на улицах Плеханова, Харлова и Кузнецова у школ номер 121, 108, 56 и 105. Кроме того, приведут в должное состояние проезжую часть у детского сада номер 157 по улице Смирных и у Дворца пионеров и школьников имени Крупской на Липкнехта. Завершить все мероприятия планируется до конца июля этого года. На каждом объекте обновят покрытие, тротуары, дорожные знаки и разметку. Ремонт проведут в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Челябинская мэрия приглашает горожан на праздник славянской письменности и культуры. Он состоится в это воскресенье. Пройдет торжество на площадке у Кафедрального собора Рождества Христова. Начало в 11 часов, без возрастных ограничений. Гостей ждет насыщенная программа, концерт лучших творческих коллективов региона, мастер-классы по иконописи, каллиграфии и народным ремеслам. Также пройдут традиционные славянские игры и выставка национально-культурных центров области, фестиваль кадрилей и впервые дегустация блюд традиционной русской кухни. Праздник славянской письменности и культуры приурочен к году единства народов России. Челябинцев ждут семьями, вход свободный. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону малооблачно, без осадков. В Карталах и Златоусте плюс 22. В Магнитогорске, Троицке, Сатке и Миассе 23 градуса тепла. В Нижнеуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске до плюс 24.

0: Крутые новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Сбитые новости.
3: Туры по области давай умножим. Еще построим центр падла и сквоша. Уже в полной музыкальной готовности. Ловите в эфире сбитые новости.
0: Сбитые новости.
3: Спортивной новостью вас и гороша. У нас построят центр падла и сквоша. Глаза блестящие, руки бьющие. На стадионе имени Колющенко 95 лямов держите щедро. Нам нужно больше 1000 квадратных метров. Кто не поднимался,

Будет время, и мы посетим Челябинск, Троицк, Магнитку и Аркаим. Сбитые новости. А давайте еще насыплю новостей. Дороги от

по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
2: Настоящая уверенность BMW – это когда вы спокойны за автомобиль даже после окончания гарантии. М-сервис предлагает программу дополнительной защиты для вашего BMW. Она покрывает основные узлы и агрегаты автомобиля и помогает избежать непредвиденных расходов. Ремонт у официального дилера с использованием оригинальных запасных частей. Узнайте подробные условия программы у консультантов сервиса. Страховые услуги оказывает СПАО «Ингострах». ИНН 77-0504-2179.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону малооблачно, без осадков. В Карталах и Златоусте плюс 22. В Магнитогорске, Троицке, Осадке и Миасе 23 градуса тепла. В Дежнуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске до плюс 24. Предстоящей ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 6-11 градусов, выше 0, днем в субботу плюс 25-30.
4: Реклама на радио «Континенталь».
5: Покупайте выгодно в Светофоре. Удобрения, саженцы, кашпо, вазоны, парники и укрывной материал. Низким ценам зеленый свет.
6: Деловой квартал представляет. Бизнес-резиденция. Масштабное летнее мероприятие для челябинского бизнес-сообщества. 30 июля. На территории Смолино парк. Отдых и деловые знакомства в неформальной обстановке. Стань партнером. Подробности по телефону 274-40-60 и начал.dk.ru 0+.
7: В «Находке» за два товара платишь, а три забираешь. С 18 по 31 мая купите две упаковки чая English Breakfast по 45 рублей 99 копеек за 25 пакетиков и заберите третий в подарок. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
8: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка «Шапито Орион» у концертного зала «Доганай» станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirque-orion.rf 0+.
9: ИП 0, Лилия Александровна, ОГРН, ИП 319-911-221-447.
4: Телефон рекламной службы 72-39-03.

идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые

0: Врачи заботятся о нашем здоровье, учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье – жилой квартал Краснополье. И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтов. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует на ограниченный ассортимент до 01.07.2026 года, пока квартира есть в наличии.
1: Инвитро. На дому можно выполнить анализы, УЗИ, ЭКГ, получить консультацию врача. Специалисты Инвитро приедут за 1 рубль при заказе на сумму от 2490 рублей. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
2: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Если нужна «Лада», то только на Труда.
3: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
4: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмена вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные запоры и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмена. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. Плюс 7-343-288-57-78.
5: Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп», Екатеринбург. ОГРН 116-965-802-70-65.
6: Телефон рекламной службы 72-39-03.

Понравился этот трек? Голосуй за него на сайте radiokon.ru и слушай чарт «Хит конем» сегодня в 18:00.

0: Челябинске 17 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске МВД предупреждает об активности мошенников перед Днем России. Южноуральцев призывают пройти вакцинацию от клещевого энцефалита. Аферисты активизируются в интернете накануне государственных праздников, предупреждает Министерство внутренних дел. Особенно это касается Дня России, который отмечается 12 июня. Число фишинговых доменов в преддверии даты достигает 30 тысяч в месяц. Для сравнения, обычно полицейские регистрируют от 17 до 20 тысяч таких ресурсов. Мошенники создают поддельные сайты, маскируясь под государственные и финансовые организации. Цель – получить доступ к личным данным и банковским счетам граждан. МВД призывает южноуральцев быть особенно бдительными, не переходить по подозрительным ссылкам и никому не сообщать коды из СМС. Роспотребнадзор напоминает жителям области о важности вакцинации от клещевого энцефалита. В регионе проводится массовая иммунизация, сообщает региональное управление ведомства. Завершили вакцинацию более 45 тысяч южноуральцев, в том числе 25 тысяч детей. В обязательном порядке должны прививаться профессиональные группы риска. Это граждане, выполняющие сельскохозяйственные, строительные, геологические и ряд других работ. Для получения прививки нужно обратиться в поликлинику по месту жительства. Ранее в СМИ сообщалось, что Челябинскую область включили в список регионов страны с наибольшим количеством пострадавших от укусов клещей в этом сезоне. В МИАСе на площадке экопромышленного парка откроют завод по переработке пластиковых бутылок. Предприятие «Сансара» планирует запустить объект в июле-августе этого года. Сейчас завершаются пусконаладочные работы, идет набор персонала, пишут региональные СМИ. Мощность нового завода составит 23 тысячи тонн пластика в год, это примерно 6 миллионов бутылок. Итогом переработки станут гранулы для производства новых емкостей, в том числе и для пищевой промышленности. Стоит задача, чтобы как можно меньше пластика оставалось в земле и все шло на переработку, рассказали в компании. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону малооблачно, без осадков. В Карталах и Златоусте плюс 22. В Магнитогорске, Троицке, Сатке и Миасе 23 градуса тепла. В Нижнеуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске до плюс 24.
0: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой. Этот трек попал в двадцатку лучших на этой неделе. Через час ты услышишь полную версию чарта «Хит конем».

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Рэпер Текила узнал пол ребенка с помощью напитка. По мотивам песни группы Айола создали коллекцию одежды, а Прохор Шаляпин хранит дома янтарных слонов для привлечения денег. Рэпер Текила и его супруга Мария несколько месяцев назад порадовали фанатов отличной новостью. Они признались, что ждут второго ребенка. Вчера молодые родители наконец-то рассекретили его пол. Супруги решили обойтись без модных пышных вечеринок с кучей гостей. Вместо этого они устроили романтическое свидание в ресторане. Возлюбленные попросили официанта принести напиток определенного цвета. Работник заведения вынес парочке коробку с синим коктейлем. У них родится мальчик. В Башкирии создали коллекцию костюмов, вдохновленную эпосом «Урал Батыр» и самой популярной песней группы «Айола» «Хумай». Наряды сшили воспитанницы Ишимбайского специального учебно-воспитательного учреждения. Одежды мастерицы выполнили с использованием старинной техники войлоковаляния. А еще в каждом костюме добавили традиционные элементы – орнаменты, вышивку из бисера и монет, оборки и манжеты. Коллекцию готовятся представить на международном уровне недели моды в Санкт-Петербурге, которая пройдет в ноябре. Прохор Шаляпин хранит дома янтарных слонов-талисманов из Калининграда для привлечения денег. По его словам, у них обязательно должен быть поднят хоботок, а также они должны быть развернуты к солнцу. Шаляпин добавил, что для него денежные приметы неизменны. В их числе греметь мелочью в новолуние и гладить брюшко фигурки в виде жабы. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь». Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: У Rich Family Новосибирск, ОГРН 110-547-605-1196.
3: Закажите продвижение как тур. Все включено. Flex Sites. Один договор, один тариф, один ответственный. Сайт, реклама, техподдержка, клиенты. Год без хлопот. flexsites.rf.
4: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5 в Reginos. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. Бестселлер Amoda C5 вступает в новую эру вместе с тобой. Amoda C5 в Reginos. От 2 миллионов 349 тысяч рублей.
5: Жизни нет с этим кредитом. Пенсии не хватает.
6: А ты знаешь, что в Росбанкрот для пенсионеров особые условия?
5: Это как?
6: В Росбанкрот для пенсионеров процедура банкротства 135 тысяч рублей за все, включая судебные расходы и услуги юристов. Звони скорее. 8 800 707 98 48.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
9: Улыбка – это забота о себе, о своем здоровье и о своем будущем. Я – Рулькова Лариса Олеговна, стоматолог-хирург клиники Вэлла Дент. Иногда для красивой и здоровой улыбки требуется хирургическая помощь. Я делаю ее безопасной и комфортной. В Вэлла Дент мы используем современные методы лечения, безболезненные процедуры и внимательный подход. Все для вашей уверенности и комфорта. Позаботьтесь о своей улыбке, чтобы она радовала вас долгие годы. Вэлла Дент – с заботой о вашей улыбке.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону малооблачно, без осадков. В Карталах и Златоусте плюс 22. В Магнитогорске, Троицке, Сатке и Миассе 23 градуса тепла. В Нижнеуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске до плюс 24. Предстоящие ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 6-11 градусов, выше 0, днем в субботу плюс 25-30.

0: Обрадуй жену, детей и котов. В мае ваш дом к переезду готов. Жилой квартал 4 Ленина. Выдача ключей от последнего дома уже в мае этого года. Последняя возможность приобрести квартиру в готовом доме с закрытой территорией, кладовыми и парковкой от застройщика. Специализированный застройщик «Голос Ленина 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Какой пейзаж! Бескрайнее поле, шумная дорога. Дорога?
2: Проезжая часть не место для прогулок. Вынуждены идти вдоль нее? Наденьте световозвращающие элементы и двигайтесь по обочине навстречу транспорту. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете – вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия – ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210-50-50. Не оферта. ООО «СЗ Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210-50-50.
4: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп.
1: Спонсор программы ООО «Уралбестселект». Новый официальный дилер «Хавейл» в Челябинске.
2: Раз, два, три. Поехали! Только до конца мая большая распродажа в салоне «Хавейл Июль». Раз. Скидка до 200 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. ОСАГО и каска в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Спешите. Такого больше не будет. Акция до конца мая этого года.
3: Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, дайте волю своему творческому порыву. Положение планет наделяет вас особенной силой. Тельцы. День располагает к самоанализу и размышлениям о будущем. Проведите время в спокойной обстановке. Близнецы. Это время создано для новых знакомств. Доверьтесь потоку общения и расширяйте кругозор. Раки. Вам необходимо сосредоточиться на заботе о себе и близких. Окружите себя уютом и теплом. Львы. Возможно, вас попросят принять важное решение или взять на себя ответственность. Смело ведите за собой. Девы. Приложите усилия к решению накопившихся дел, и вы почувствуете облегчение. Осталось совсем чуть-чуть. Весы. День может принести приятные события в личной жизни. Встречи и разговоры с близкими дадут вам силы и вдохновение. Скорпионы. Вас ожидают новые возможности для самореализации. Не упустите шанс показать свои сильные стороны. Стрельцы. Найдите способы вдохновиться свежими идеями. Стремитесь к новым знаниям и опыту. Козероги. Ваш труд и терпение начинают приносить результаты. Чувствуете? Продолжайте работать над своими целями. Водолеи. Позвольте себе мечтать и экспериментировать. Так вы увидите новые перспективы. Иначе никак. Рыбы. Найдите время для спокойствия и восстановления. Впереди много важных событий. Наберите сил.
2: Реклама на радио «Континенталь». Индустрия кино изменилась навсегда. ТРЦ «Медь», «Континент Синема», «Город Карабаш», премьера которой нет аналогов. Впервые в России мы заменили экран на сверхсовременную светодиодную LED-панель. Максимум яркости и глубины в каждом пикселе. Чистейший и мощнейший звук. Вы не просто смотрите фильм, а становитесь его участником, эмоционально проживая каждый момент. Ждем всех. «Континент Синема», «Карабаш» – ваш личный космос в индустрии кинотехнологий. Билеты на кассах кинотеатра.
4: Садики, школы, магазины, лес и река за окном. В Манхэттен все, что нужно для жизни, уже работает. А ты просто покупаешь квартиру и наслаждаешься свободой выбирать лучшее. Манхэттен. Свобода твоего выбора. Не оферта. ОСЗ «Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Номер отдела продаж 204-40-24.
5: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка «Шапито Орион» у концертного зала «Таганай» станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirque-orion.rf 0+.
6: ИП 0, Крилия Александровна. ОГРН ИП 319-911-221-447.
7: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Привет, я гибридный кроссовер номер один в России. Меня зовут Geely EX5 EMI. Вот уже более 1000 человек приобрели меня и экономят на путешествиях 90% в сравнении с бензиновыми автомобилями. В мае выгода при обмене на меня 500 тысяч рублей. А еще меня можно приобрести без первоначального взноса. Geely EX5 EMI. Мысли гибридно. Планета Авто. Братьев Кашириных, 137. Телефон 700-01-10. По продажам в январе 2026 года среди гибридных автомобилей в России.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.
2: Я называю все, что хочу, ты говоришь, будь.

0: Челябинске 18 часов. Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Регинес».
2: Взгляните на город сквозь призму технологий нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске «Регинес», братьев Кашириных, 141.
3: Здравствуйте, в студии Сергей Романов в этом выпуске. Лесные пожары на Южном Урале прошли территорию в 300 гектаров и в Копейске открыли долгожданный детский сад. В лесах Южного Урала с начала сезона произошло 63 пожара на общей площади свыше 300 гектаров, сообщает портал chltv.ru. 80% случаев происходит после сжигания сухой травы вблизи лесов, а также из-за непотушенных костров и брошенных окурков. По данным Главного управления лесами региона, пик весенних лесных пожаров пройден, при этом учитывая прогноз гидрометцентра, лето обещает быть жарким, поэтому ожидается сложный пожарный сезон. По региону работают более 100 видеокамер, с их помощью выявили 38% возгораний. Кроме того, провели 4000 профилактических рейдов. Виновников лесных пожаров могут оштрафовать на 60 тысяч рублей, должностных лиц на 110 тысяч, а с юридических могут взыскать до 2 миллионов рублей. В Копейске открылся важный социальный объект – детский сад номер 50. Это долгожданное событие для сотен семей, рассказал в своем телеграм-канале губернатор Алексей Текслер. Новое трехэтажное здание рассчитано на 14 групп и 350 малышей. Здесь продумано все – просторные игровые комнаты, музыкальные и спортивные залы, современный пищеблок с новейшим оборудованием. На улице прогулочные площадки с безопасными игровыми комплексами. Этот объект построен в рамках народной программы «Единой России», которая сформирована по реальным наказам жителей, и одним из главных запросов родителей была ликвидация очередей в детские сады. Эта задача в Копейске поэтапно решается, отметил глава региона. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха 6-11 градусов, выше 0 днем. В субботу плюс 25-30.
4: Дамы и господа, впереди вас ждут 20 лучших треков этой недели на радио «Континенталь». Вы готовы?

привет! Ну как вы там, друзья? Давайте прямо сейчас все вместе покричим в приемник, как у вас дела. Дам вам на это ровно 5 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Красавчики! Весь следующий час для вас вещать уже буду я. Наши слушатели всю неделю заходили на сайт radiokon.ru и голосовали за своих любимых исполнителей. Самое время подвести итоги. Меня зовут Тимон. Погнали! Теперь о тех, кто может покинуть чарт уже в самое ближайшее время. По статистике это последние два места. Возможно, этим ребятам особенно нужны ваши голоса. Это я про Gayazov's Brothers и их русскую рулетку. 20-я строчка.

0: Посадка лучших треков на радио «Континенталь».
1: Также на грани вылета из хита «Конем» оказались Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин Райан. Их трек «Broken Strings» на 19-й позиции.

0: хит конем.
1: Наше аритмичное трио Лёша Свик, Нилетто и Мэри Гу не могут похвастаться хорошими результатами в этом выпуске. Они потеряли целых 3 позиции. А я вот смотрю на это все, и у меня только один вопрос. А куда пропал Олег Майами? И почему все это время вместо него отдувается Мэри Гу? Лёша Свик, Нилетто и Мэри Гу. Аритмия.
0: 18 место.

Джонни продолжает пребывать в эйфории. Ну, во-первых, потому что он как минимум не свалился со своего 18-го места, а во-вторых, его камин продолжает звучать в различных ИИшных роликах по всему миру. Денежка капает, восторг растет. Ну давай, делись с нами тогда. Джонни, эйфория.

0: Переходим к 14-й ступени, а там у нас настоящие иконы из книги рекордов Гиннесса, между прочим, группа BTS. Совсем недавно парни были признаны первой кей-поп-группой и первым азиатским музыкальным коллективом в опубликованном за текущий год перечне Icons. Принимайте поздравления в виде голосов от наших слушателей. BTS, Swim.
1: 14-е место.

0: на радио «Континенталь».
1: Горный велосипед «Rush» 26 дюймов с оборудованием «Шимано». Всего за 9990 рублей. В «Rich Family». Количество товара ограничено.
2: Опять эти старые кроссовки. Они почти разговаривают со мной. Хозяин, пора на пенсию.
3: Фиесте как раз спортивный май. Скидки на кроссовки, спортивную одежду и на товары для активного отдыха до 70%.
2: Значит, идем за новыми кроссовками. Еще и костюм выберем.
4: ТЦ «Фиеста». Улица Молодогвардейцев, 7.
5: «Инвитро». На дому можно выполнить анализы, УЗИ, ЭКГ, получить консультацию врача. Специалисты «Инвитро» приедут за 1 рубль при заказе на сумму от 2490 рублей. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.

0: Если вы думали, что в хите «Конем» нет ничего модного, то вы глубоко ошибались. Как минимум оцените наше недавно обновившееся музыкальное оформление. Ну и хиты у нас не залеживаются, между прочим, только самые горячие и самые модные. Доказательство слушаем 13 место. Там Артик и Асти, модный поп.
1: 13 место.

0: конем.
1: Борьба в хите конем не утихает ни на минуту. Каждый раз нужно доказывать, что ты лучший. Прямое тому доказательство — легендарная певица Тейлор Свифт. Еще недавно она с легкостью забирала первые места, а сейчас не входит даже в топ-10. Тем интереснее следить за тем, что будет дальше. Тейлор Свифт, The Fate of Ophelia.

0: летит конем.
1: В шаге, в шажочке, в шажулечке от первой десятки остановились Дима Билан и Анна Асти. Они уже близко. Трепещите все остальные. Эпилог. 11-я строчка.
2: Контакт.

Середина чарта, мы добрались. И здесь у нас шикарная новинка прошлой недели, которая сразу же попала на 10-е место хита конем. Она этого достойна, решили вы, и отдали ей огромное количество голосов на сайте radiokon.ru. Ну, потому что это шадешечка, и, пожалуй, больше даже говорить ничего не нужно. By India, Хчо и Мот, Шаде. 10.

0: Не сводим глаз с горизонта. Видим семерку и, по-моему, Бруно Марса. Давайте перепроверим. Стильные очки, усики и кудри. Да, это точно он. На этой неделе чуть-чуть сбавил обороты, но не так просто. Этот парень, я уверен, он еще себя покажет. После американского стиляги послушаем погоду в эфире Радио Континенталь. Бруно Марс, I Just Might.
1: Седьмое.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Черри Теннет ждет в «Планете Авто».
3: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
4: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха 6-11 градусов, выше 0 днем. В субботу плюс 25-30.

0: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался машиной для бега. К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
1: Покупайте выгодно в «Светофоре». Напиток газированный «Фреш Премиум» 1,5 литра. Всего 33 рубля. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 31 мая.
2: Садики, школы, магазины, лес и река за окном. В Манхэттен все, что нужно для жизни, уже работает. А ты просто покупаешь квартиру и наслаждаешься свободой выбирать лучшее. Манхэттен. Свобода твоего выбора. Не оферта. ОСЗ «Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Номер отдела продаж 204-40-24.
3: А может, на все выходные в деревню?
4: Уже вызываю Максим! Доступные поездки в пригород и по межгороду в приложении «Максим». Цены низкие. Проверь! Скачай приложение «Максим».
5: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
6: Добрый день. Меня зовут Кондарев Игорь Иванович. Я главный врач клиники «Велодент» на Курчатова, 36. Более 20 лет я занимаюсь практической деятельностью как стоматолог-ортопед. И моя задача – вернуть вашим зубам здоровье, красоту и белоснежную улыбку. Ждем вас в сети клиник «Велодент».
7: Запись по телефону +7 351 246 77 77. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: На этой неделе все американское сообщество стало спорить, вошла ли уже певица Рэй в пантеон великих артистов 21 века. Множество хитов, ротации, да и грандиозный тур вроде тоже состоялся. Давайте и мы с вами поиграем в экспертов. Слушаем шестое место и высказываем свое мнение во всеразличных соцсетях «Радио Континенталь». Рэй, Where is my husband?
1: Шестое место.

Ностальгическая минутка. Вспомним всех участников хита «Конем» этого выпуска ровно до пятого места. 20-я строчка за Гаязовс Бразерс. «Русская рулетка». При вольвере любовь, перезарядая боль, моя левая киллера. «Broken Strings» от Алана Уокера, Изабеллы Мелкман и Кэтрин О'Райан на 19-й позиции. Лёша Свик, Нилетто и Мэри Гу, 18-е. «Аритмия». От твоих касаний, аритмия, я схожу с ума. На 17-й ступени остался Джонни и его «Эйфория». Между нами эйфория, твой взгляд — это эйфория. Ой-я, знаешь, что ты только моя. Гарри Стайлз на этой неделе решил остановиться на месте под номером 16. Ready, steady, go.

«О май лав» от «Лирика» падает на 15-ю позицию. Кей-поперы из группы BTS 14-е «Swim». Тринадцатая строчка за Артиком и Асти. Модный поп. Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп. Опять поверила в любовь, и опять нету. Тейлор Свифт минусуется на две позиции, становится 12-й. The Fate of Ophelia. Эпилог от Анны Асти и Димы Билана «В шаге от десятки». 11-е место.

0: Десятой стала новинка от By India, Хчо и Мота, Шаде.
1: Она танцует под Шаде, танц прямо на мне, танц прямо во тьме, я знаю, что ты не в себе.
0: Айсгергерт и Зиверт продолжают падать. На этот раз девятое окошечко в их банке.
2: Я как будто бы банк, но я не коплю плюс.
3: Моя дама бьет туз, поднимаю санрайз, шлю в Питер салют.
2: Семь, девять, семь рук.
0: Holiday Boy, восьмой. Ты не хотела.
4: Ты не хотела, но полюбила мои дурацкие пластинки.
0: Семерочка понравилась Бруно Марсу. I just might. Ну и приправим наше хитовое блюдо певицей Рэй. Where is my husband? Шестая позиция.

Не только товары из Беларуси нынче популярны в России. Белорусские музыканты тоже отлично котируются. И даже занимают высокие места в различных чартах. Хитка о нем не исключение. Мы продолжаем наслаждаться треком Holy Flame. «Тону». 5-е место.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Врачи заботятся о нашем здоровье, учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье – жилой квартал «Краснополье». И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтов. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акции действуют на ограниченный ассортимент до 01.07.2026 года, пока квартиры есть в наличии.
1: Индустрия кино изменилась навсегда. ТРЦ «Медь», «Континент Синема», «Город Карабаш», премьера которой нет аналогов. Впервые в России мы заменили экран на сверхсовременную светодиодную LED-панель. Максимум яркости и глубины в каждом пикселе. Чистейший и мощнейший звук. Вы не просто смотрите фильм, а становитесь его участником, эмоционально проживая каждый момент. Ждем всех. «Континент Синема», «Карабаш» – ваш личный космос в индустрии кинотехнологий. Билеты на кассах кинотеатра.
3: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Распродажа. Фейерверк подарков.
4: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
5: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмена вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмена. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78.
6: Количество заездов ограничено. ООО «Баден Групп», Екатеринбург. ОГРН 116 965 802 70 65.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: вот и наше молодое дарование Ваня Дмитриенко. На этой неделе не получилось вернуть себе первое место, к тому же он скатился еще и на третье. И поверьте, это не потому, что вы плохо за него голосовали. Просто за его конкурентов голосов прилетело чуть больше. Как итог, бронза. Но борьба только начинается. Ваня Дмитриенко. Ртуть.
1: Третье место.

0: Что же творится, друзья? Подбили нашего Феникса, и ему пришлось перенестись на вторую строчку. Золото — это, конечно, потрясающе, но я всегда говорил, что самое сложное — его удержать. Пока что Беарвульф с этой задачей не справилась. Молодая, еще неопытная. Зажигаем. Беарвульф. Феникс.
1: Второе место.

0: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
1: А теперь к новостям автобизнеса. В «Планете Авто» яркий, стильный, инновационный смарт-кроссовер «Джетур Дэшинг» всего за 2 миллиона 159 тысяч рублей. «Джетур Дэшинг» – ваша территория комфорта. «Планета Авто», братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82.
2: Любой автомобиль под ваш бюджет и стиль. «Планета Авто».
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: и Севиль продолжают доказывать, что они топчики не только в различных эфирах, но и в офлайне. На днях они устроили фееричный флешмоб в Москве на станции метро Курская. Вишенкой на торте, да простит меня Ваня Дмитриенко, стала их карма. Ждем челябинский метротрам, получается, чтобы и у нас в подземках кто-нибудь крутой выступал. Ну что, карма все-таки дошла до первого места. Победители: Егор Крид, Артик и Асти. Карма.
1: Первое место.
2: Ты живешь, будто не будет завтра, но запомнишь.

На этом все. Мы послушали самые хитовые треки на радио «Континенталь». А дальше выходные и жаришка на улице. Будьте аккуратны, наносите SPF-очку и спокойно получайте витамин D. Тогда у вас будут силы зайти на сайт radiokon.ru и проголосовать за свои любимые треки. Меня зовут Тимон, встретимся через неделю, а на сегодня я уже сделал свой хит конем. А вы?

0: Челябинске 19 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: в Челябинске на 100 миллионов рублей сократили субсидии для частных загородных лагерей. И почти 23 тысячи супружеских пар в регионе получили знак отличия «Семейное счастье». В Челябинске власти сократили больше, чем на 100 миллионов рублей сумму субсидий на отдых детей и их оздоровление. Если в 2025 году загородным частным лагерям направляли 142 миллиона, то в этом выделили 40 миллионов. Об этом сообщает портал 74.ru со ссылкой на Комитет по делам образования. Кроме того, сокращено и число получателей средств. В прошлом году деньги перевели 19 местам отдыха, в этом году 15. Ранее в СМИ сообщалось, что с челябинцев потребовали доплату в 5000 рублей за путевки в загородный лагерь за отмены субсидий. Схожая ситуация коснулась школьных лагерей, в которых отменили оплату питания из городского бюджета. На Южном Урале знаком отличия «Семейное счастье» наградили уже почти 23 тысячи супружеских пар, сообщает агентство новостей «Доступ». С 2024 года жителям области выплачивают денежное вознаграждение в размере от 50 до 150 тысяч рублей в зависимости от прожитых в браке лет. В общей сложности на эти цели из региональной казны направили свыше 1 миллиарда 300 миллионов рублей. Напомним, для получения знака отличия «Семейное счастье» необходимо обратиться в течение 12 месяцев со дня юбилея в органы социальной защиты. Речь идет о датах 50, 60 или 70 лет совместной жизни. Все детали о таком поощрении южноуральцев можно узнать в Министерстве социальных отношений региона. В Челябинском театре оперы и балета имени Глинки завершили большое обновление. Отреставрированы 14 колонн в фойе 2 и 3 этажей, сообщает пресс-служба учреждения культуры. Работы, уникальные для театра, продолжались 4 года при поддержке промышленной группы «Конор», которая входит в попечительский совет театра. В оперном выразили уверенность, что горожане по достоинству оценят обновление. За всю историю такой ремонт проводился впервые. С течением времени колонны утратили блеск, потемнели. После реставрации они снова обрели торжественный вид. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха 6-11 градусов, выше 0 днем. В субботу плюс 25-30.

0: Биты новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Сбитые новости.
3: Туры по области давай умножим. Еще построим центр падла и сквоша. Уже в полной музыкальной готовности. Ловите в эфире сбитые новости.
0: Сбитые новости.
3: Спортивной новостью вас и гороша. У нас построят центр падла и сквоша. Глаза блестящие, руки бьющие. На стадионе имени Колющенко. 95 лямов держите щедро. Нам нужно больше 1000 квадратных метров. Кто не

0: посетим Челябинск, Троицк, Магнитку и Аркаим.
1: Сбитые новости.
0: А давайте еще насыплю новостей. Дороги оценить попросили

0: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
1: О, Rich Family. Новосибирск, ОГРН, 110-547-605-1196.
2: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5 в Регинос. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. Бестселлер Amoda C5 вступает в новую эру вместе с тобой. Amoda C5 в Регинос. От 2 миллионов 349 тысяч рублей.
3: Пожилые люди часто оказываются в самой уязвимой ситуации. Долги растут, а возможности платить нет. Мы это понимаем. И поэтому предлагаем пенсионерам особые условия. Процедуру банкротства с Росбанкрот за 135 тысяч рублей под ключ вместе со всеми судебными расходами и полным юридическим сопровождением. Росбанкрот. 8 800 707 98 48.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Куда в отпуск поедешь?
6: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
5: Это в Сочи?
6: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
1: Настоящая уверенность BMW – это когда вы спокойны за автомобиль даже после окончания гарантии. М-сервис предлагает программу дополнительной защиты для вашего BMW. Она покрывает основные узлы и агрегаты автомобиля и помогает избежать непредвиденных расходов. Ремонт у официального дилера с использованием оригинальных запасных частей. Узнайте подробные условия программы у консультантов сервиса. Страховые услуги оказывают СПАО «Ингострах». ИНН 77-05-04-21-79.
2: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха 6-11 градусов, выше 0 днем. В субботу плюс 25-30.

0: Обрадуй жену, детей и котов. В мае ваш дом к переезду готов. Жилой квартал 4 Ленина. Выдача ключей от последнего дома уже в мае этого года. Последняя возможность приобрести квартиру в готовом доме с закрытой территорией, кладовыми и парковкой от застройщика. У специализированный застройщик «Голос Ленина 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Колбаса краковская всего 339 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 31 мая.
2: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Взгляните на город сквозь призму технологий нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске «Регинос», братьев Кашириных 141.
4: Та-та-та-таврия. Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 20 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске в Челябинскую область возвращается аномальная жара. И в столице региона пройдет большой праздник славянской письменности и культуры. В эти выходные на Южный Урал вернется жара. Гидрометцентр региона обещает в дневные часы от 25 до 31 градуса. Ночью термометры покажут 8-13 выше 0. В отдельных районах в субботу возможны кратковременные дожди и грозы. В воскресенье будет преимущественно без осадков. Синоптики напоминают, что по 25 мая в отдельных районах сохранится наивысшая чрезвычайная пожарная опасность в лесах. Ранее сообщалось, что по области произошло уже более 60 лесных пожаров на общей площади свыше 300 гектаров. Жители региона призывают соблюдать меры безопасности, виновников возгораний ждут крупные штрафы. В Челябинске отремонтируют дороги рядом с несколькими образовательными учреждениями. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтуртранса. Работы организуют на улицах Плеханова, Харлова и Кузнецова. У школ номер 121, 108, 56 и 105. Кроме того, приведут в должное состояние проезжую часть у детского сада номер 157 по улице Смирных и у дворца пионеров и школьников имени Крупской на Липкнехта. Завершить все мероприятия планируется до конца июля этого года. На каждом объекте обновят покрытие, тротуары, дорожные знаки и разметку. Ремонт проведут в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Челябинская мэрия приглашает горожан на праздник славянской письменности и культуры. Он состоится в это воскресенье. Пройдет торжество на площадке у Кафедрального собора Рождества Христова. Начало в 11 часов, без возрастных ограничений. Гостей ждет насыщенная программа, концерт лучших творческих коллективов региона, мастер-классы по иконописи, каллиграфии и народным ремеслам. Также пройдут традиционные славянские игры и выставка национально-культурных центров области, фестиваль кадрилей и впервые дегустация блюд традиционной русской кухни. Праздник славянской письменности и культуры приурочен к году единства народов России. Челябинцев ждут семьями, вход свободный. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха 6-11 градусов, выше 0 днем. В субботу плюс 25-30.
0: Еще больше новостей ищи в нашем Телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22.
1: Лада на Труда. Лада на Труда.
0: Вместе уже 22 года. Челябинск, Труда 22.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.
3: Ты думал, все понарошку.

0: Погода.
1: По данным Яндекс Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха 6-11 градусов, выше 0 днем. В субботу плюс 25-30.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: В «Находке» за два товара платишь, а три забираешь. С 18 по 31 мая купите два сырных соуса «Астория» по 49 рублей 99 копеек за 180 граммов и получите третий в подарок. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

находимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то.

0: Гороскоп.
1: Спонсор программы ООО «Уралбестселект». Новый официальный дилер «Хавейл» в Челябинске.
2: Раз, два, три. Поехали! Только до конца мая большая распродажа в салоне «Хавейл Июль». Раз. Скидка до 200 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. ОСАГО и каска в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Спешите, такого больше не будет. Акция до конца мая этого года.
3: Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, дайте волю своему творческому порыву. Положение планет наделяет вас особенной силой. Тельцы. День располагает к самоанализу и размышлениям о будущем. Проведите время в спокойной обстановке. Близнецы. Это время создано для новых знакомств. Доверьтесь потоку общения и расширяйте кругозор. Раки. Вам необходимо сосредоточиться на заботе о себе и близких. Окружите себя уютом и теплом. Львы. Возможно, вас попросят принять важное решение или взять на себя ответственность. Смело ведите за собой. Девы. Приложите усилия к решению накопившихся дел, и вы почувствуете облегчение. Осталось совсем чуть-чуть. Весы. День может принести приятные события в личной жизни. Встречи и разговоры с близкими дадут вам силы и вдохновение. Скорпионы. Вас ожидают новые возможности для самореализации. Не упустите шанс показать свои сильные стороны. Стрельцы. Найдите способы вдохновиться свежими идеями. Стремитесь к новым знаниям и опыту. Козероги. Ваш труд и терпение начинают приносить результаты. Чувствуете? Продолжайте работать над своими целями. Водолеи. Позвольте себе мечтать и экспериментировать. Так вы увидите новые перспективы. Иначе никак. Рыбы. Найдите время для спокойствия и восстановления. Впереди много важных событий. Наберите сил.

0: Челябинске 21 час. Новости. Спонсор выпуска ООО «Регинес».
1: Взгляните на город сквозь призму технологии нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске «Регинес», братьев Кашириных, 141.
2: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске МВД предупреждает об активности мошенников перед Днем России. И южноуральцев призывают пройти вакцинацию от клещевого энцефалита. Аферисты активизируются в интернете накануне государственных праздников, предупреждает Министерство внутренних дел. Особенно это касается Дня России, который отмечается 12 июня. Число фишинговых доменов в преддверии даты достигает 30 тысяч в месяц. Для сравнения, обычно полицейские регистрируют от 17 до 20 тысяч таких ресурсов. Мошенники создают поддельные сайты, маскируясь под государственные и финансовые организации. Цель – получить доступ к личным данным и банковским счетам граждан. МВД призывает южноуральцев быть особенно бдительными, не переходить по подозрительным ссылкам и никому не сообщать коды из СМС. Роспотребнадзор напоминает жителям области о важности вакцинации от клещевого энцефалита. В регионе проводится массовая иммунизация, сообщает региональное управление ведомства. Завершили вакцинацию более 45 тысяч южноуральцев, в том числе 25 тысяч детей. В обязательном порядке должны прививаться профессиональные группы риска. Это граждане, выполняющие сельскохозяйственные, строительные, геологические и ряд других работ. Для получения прививки нужно обратиться в поликлинику по месту жительства. Ранее в СМИ сообщалось, что Челябинскую область включили в список регионов страны с наибольшим количеством пострадавших от укусов клещей в этом сезоне. В МИАСе на площадке экопромышленного парка откроют завод по переработке пластиковых бутылок. Предприятие «Сансара» планирует запустить объект в июле-августе этого года. Сейчас завершаются пусконаладочные работы, идет набор персонала, пишут региональные СМИ. Мощность нового завода составит 23 тысячи тонн пластика в год, это примерно 6 миллионов бутылок. Итогом переработки станут гранулы для производства новых емкостей, в том числе и для пищевой промышленности. Стоит задача, чтобы как можно меньше пластика оставалось в земле и все шло на переработку, рассказали в компании. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха 6-11 градусов, выше 0 днем. В субботу плюс 25-30.

вокруг, но из них никого я не смог заменить тобой. Бэйби, мой дирек заполнен, но без тебя кажется, мир мой остался такой пустой. Бэйби, люби меня, прямо как в первый раз. Бэйби, на криминал. Бэйби, ты можешь не верить, но за тебя могу, не думая пойти на криминал.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Черри Теннет ждет в «Планете Авто».
3: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137, и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
4: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха 6-11 градусов, выше 0 днем. В субботу плюс 25-30.

0: Челябинске 22 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

0: Челябинске 23 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

Я стану твоим океаном, а ты просто будь моим берегом. Два придурка на сиденьях BMW 8 серии. Стань для меня вопросом, на который пытался бы найти решение. Стань для меня движением победы после поражения. Ты восхитительна,

0: В Челябинске полночь. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это...

или пустых обещаний. Хочется просто уйти, не хочется долгих прощаний. Кажется, новая тушь не проходит проверку моими слезами. Я так хочу позвонить тебе, но наберу своей маме.

я не справлюсь с потерей, пускай все останется так, как было. Холодные руки потеют, а значит, что я тебя не отпустила. Я снова спускаюсь в метро, спотыкаясь на входе,

0: Челябинске 1 час. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

расскажи про нас всему свету, как нес тебе цветов я букеты, как ждал я до утра у подъезда, ожидая тебя, как слезы проливала на землю, как я тебе кричал, не приеду, и руки разбивал.

0: Челябинске 2 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

улице, как в их центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

Мне так нравится, когда я смотрю в твои глаза и вижу море. Лишь с тобой я свободен и спокоен. Вижу вновь тебя и знаю, что я болен, одной тобою болен.

своими красками вновь. Ты каждый день мой рисуешь. Я не хотел говорить, но ты меня сильно волнуешь. Мои паруса нелегки, но поддаются лишь твоему ветру. Легким касанием руки я укрываю тебя до

0: Челябинске 3 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

0: Челябинске 4 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

Не меняйся в облике, но не поменяйся в словах. Мне не то чтобы хрену, просто кругом голова. Меняйся в мимике, но не поменяй мне себя. Можешь больше не звони, буду видеть тебя во снах. Смерть

Будет темнота, если тушишь свет внутри. Будет холод, если закроешь мое солнце. Для чего меня менять не стану я другим, отпустив любовь. Мы

0: Челябинске 5 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.
2: Ты живешь, будто